это очень приятно. На Европе Плюс Зоя с новинкой «Hold the Horizon». И что-то мне подсказывает, что этот трек достигнет скоро больших высот в сфере мировой музыки. А вот что касается спортивных состязаний, есть новость. Недавно 69-летний белорус выиграл дорогой кроссовер на соревнованиях по гольфу. Там нужно было забить мяч в лунку одним ударом со 150 метров. Никто не мог этого сделать целых 5 лет, а вот ему повезло и забрал себе дорогущий кроссовер. Теперь в сети шутят, что он выиграл тележку для клюшек. Вот такие вот новости. Так что не сдаемся, идем к цели, и все обязательно у нас получится. Пока вернемся к музыке, далее послушаем красивую историю Дати. Take me there, дождись.

Европе Плюс. Довольно-таки новая группа, состоящая из шести молодых красивых девчонок. Группа под названием Cat's Eye. И их свежая работа Animal, которая, кстати, на данный момент занимает 14-ю строчку нашего чарта Еврохит Топ 40. Так держать. Ну, а мы будем поддерживать на сайте europaplus.ru. Пойдем далее. Впереди не меньше крутых хитов. Появится Мадонна и Мартин Гаррикс, тема Bizarre. Также Джонас Блу, его Girl. Ну и Temper City уже совсем скоро, Self-Aware. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Если уже проснулся, то делай громче, потому что дальше будет клево. Биби Рекс и Дэвид Гетта.

0: же приятная вещица от DC Theodore, мелодрама. Все, это уже совсем близко, тебе отличного настроения, идем вперед.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Что ты сдаешься так через месяц-то? Понимаю. Что делали мы, пишет Александр. Можете пригодиться опыт. Сейчас Варюшка или Варюшка.
5: Варюшку, закрой свою сейчас и делай. Вот примерно на таком уровне у нас проходит.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.

0: Берите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: 18+. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Доброе утро, в Москве 4 часа.

0: Это она не про себя поет. Ну, а даже если так, вдруг напала грусть или хандра осенняя, то есть маленькая рекомендация. Говорят, нужно в течение 2 минут в день сознательно задерживаться на каких-то приятных мелочах, на вкусе чая, например, тепле от батареи, звуках птиц и так далее, и так далее. Эта практика в течение 2 недель снижает симптомы депрессии и грусти. Тут я сразу же подумал, а что если отопление еще не дали, чай невкусный? Ну ладно, будем только о приятном думать, о музыке в том числе, это на первом месте. Далее Disco Line, City Наши, No Broke Boys, тебе классного настроения.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602. Yes, sir.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Эй, народ! В Регинас

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на «Зеленый Лог» 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Так, бодро, динамично продолжаем шагать по очередному рабочему на Европе Плюс Two Colors с хитом «Примадонна». Ну, а мы помним, что уже в 7 утра к нам вернутся Вэл и Вики в шоу «Бригада У». Как всегда, будем просыпаться и бодриться в крутой компании. Ребят, уверен, для тебя они приготовили, как всегда, массу подарков, музыкальных новинок и просто отличного настроения. Так что присоединяйся с 7 до 10. Ну, а пока идем далее, продолжим слушать модные синглы, в том числе Алекса Ворона с темой «Fever Dream» уже через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8 927 938 2003.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Portugal The Man, Dive Into The Ocean. И еще чуть раньше Нептуника What If. Все это для тебя, все это уже скоро. Отличного настроения, бежим.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня. В 20:00
8: для лиц старше 16 лет.

0: Наберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12+.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 5 часов утра.

0: танцевальный достойный хит с летнего альбома Майли от Майли Сайрус под названием Best Passwords. Да, новинка еще пока не успела попасть в наш чарт Еврохит ТОП-40, но это логично. Только он появился, поэтому давай, если тебе нравится, я уверен, что да, поддерживай этот трек на сайте europaplus.ru. И по пятницам Алекс Манулов подводит музыкальные итоги недели. Я надеюсь, что этот хит в эту пятницу попадет таки в число 40 лучших. Не забывай, по пятницам с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Пока же бежим далее. Впереди послушаем приятную, теплую историю от проекта Мизма под названием Hello.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Нептуника What If. Крутейший старт Карлита и Софи Такер Манхэттен. Номер один Шакира и Burna Boy Die Die. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Европе Плюс. Классная танцевальная история. Это Борайнер и Лорин. Тема под названием Let Me Forget You. И вот так и хочется, да, сказать: позволь мне тебя забыть. Очередная рабочая неделя. Но ничего, ничего. Уже четверг на календаре, поэтому нам бы еще день, как говорится, простоять, до ночи продержаться, а там уже и пятница, и до выходных недалеко. В общем, думаем о приятном. Еще раз большущий привет всем. Зовут меня Саша Гринченко. В Москве 5:35. Мы с тобой двигаем далее в сторону крутых ребят. Это команда BTS. Тема и Swim уже скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба.
3: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ДК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» — все нужное в нем.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Залетай.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Yes.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, все верно. В ближайшие полчаса послушаем крутых артистов. Появится Сидерленд с темой «Ту-ту-туру».

0: Корбин и Рене Миллер с треком Body Talk. Тебе классного утра, двигаемся вперед.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Титан со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Первое правило Хава LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хава LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хава LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хава LF7 на сайте хава.ру. 12+.
4: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
9: Дальше только хит.

0: ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве кредитов.

0: работе или в пути. Желаю легкого, продуктивного дня. И напомню, что еще больше хитов может быть в твоем телефоне. Качай наше приложение Radio Hub. Там можешь слушать любимую радиостанцию как в онлайн, так и в офлайн форматах. В общем, прикольно, удобно, скачивай. В Москве 6.19, летим дальше. Там приготовил для тебя очередную танцевальную историю от коллаборации артистов Sam Felt, Vice, Aloy Black. Трек под названием Hey Sun, дождись.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Хей, народ! В Регина

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

Одна атмосферная новинка на Европе Плюс. Это Zoe, Hold the Horizon. Голосуй за этот трек на сайте europaplus.ru. Возможно, в эту пятницу он сможет попасть в число топовых синглов чарта Еврохит ТОП 40. Время еще предостаточно, так что успевай поддержать. Ну а далее услышим много крутых артистов. Появятся Карлита и Софи Такер с темой Манхэттен, Донни Брукс.

0: Приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
7: Застройщик ООО СЗ «Трест-М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: на радиостанции номер один в России. Свежая работа от Карлиты и Софи Такер под названием «Манхэттен». И чем ближе к 7 утра, тем больше становится танцевальной музыки появляется. И, конечно, это все правильно. Надо бодриться и уже быть готовым встречать шоу «Бригада У» на Европе+. Плюс. Игры, гороскоп, сейф. Все это будет обязательно уже совсем скоро. Ждем только тебя. Через несколько минут послушаем Алана Вокера с хитом «Broken Strings». Так что делай громче и классного настроения.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
14: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
15: Топ покупок месяца.
16: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
16: JQ J7. Впечатлить друзей.
15: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
18: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: На Европе Плюс прямо сейчас невероятная Риана со своим хитом Diamonds. Ну и здесь в студии уже появились бриллианты настоящие.
1: Ой,
0: красивые,
1: ну,
0: замечательные. Да? Но один, по крайней мере, точно здесь есть.
2: Саш, не
0: тебя
2: надо,
0: не уговариваю.
2: Один, и это был. Саш, ну наконец-то познакомились мы уже в прямом эфире.
0: Очень приятно.
2: Наконец-то можно сказать добро пожаловать в команду. Наконец-то можно сказать, что все. Тюмень превалирует в эфире Европа Плюс.
1: Да, конечно.
2: А чего так расстроилась?
1: Не расстраиваюсь.
2: Это хорошая новость, Саша, из Тюмени. Не просто так, я буду сказать. Все, отдыхай. Мы
0: проводим. Вам классного дня.
1: Спасибо,
0: да.
1: Спасибо, большое.
2: Пока. Начинаем бригаду.
3: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: действие 7 часов утра. Плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Правительство России учредило две новые стипендии. Миссия Крю-12 возвращается с МКС на Землю. И в России стало меньше компаний, где есть сотрудники на удаленке. Об этом прямо сейчас. Итак, две новые стипендии учредило правительство России для студентов технических специальностей. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, а стипендия имени Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего. Полис ОСАГО в этом году подорожал в среднем на 8%. При этом средний размер страховой выплаты увеличился примерно на 10%. Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков, много лет страховым компаниям удавалось удерживать среднюю премию примерно в одних и тех же пределах, несмотря на внешние обстоятельства. Однако сейчас наблюдается рост на фоне удорожания запчастей и работ. Средняя стоимость ОСАГО в третьем квартале составила без малого 8 тысяч рублей. Миссия Крю-12 возвращается с МКС на Землю. Накануне около 3 часов дня по московскому времени пилотируемый корабль Крю-Дрэгон отстыковался от станции. Путь до Земли займет более суток, и сегодня около 6:30 вечера по Москве ожидается приводнение у побережья американского штата Калифорния. Напомню, миссия Крю-12 работала на орбите с середины февраля. В ее состав входят американцы Джессика Мэйр и Джек Хэтуэ, француженка София Дено, а также россиянин Андрей Федяев. В России снижается число компаний, где есть сотрудники на удаленке. Это следует из свежего исследования, результат которого публикует ТАСС. За полгода число работодателей в целом по стране, практикующих удаленку, стало чуть меньше. 31% сейчас против 35% в феврале. При этом в Москве сотрудники на дистанционной работе в настоящее время есть более чем в 40% компаний, в Петербурге в 34%, а в остальных регионах России только в 27%. Сегодня день командира подводного, надводного и воздушного корабля ВМФ России. Этот профессиональный праздник ежегодно отмечается 8 октября в день Наваринского морского сражения, в котором отличился линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева. Командир корабля является прямым начальником всего личного состава и отвечает за успешное выполнение задач, поставленных кораблю. А при учреждении данного праздника был учтен и тот факт, что в составе современного военно-морского флота действуют и подразделения морской авиации, поэтому не были забыты и командиры воздушных судов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 48 копеек, евро в плюсе 96 рублей 33 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада Уна и Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Казалось бы, Марат, серьезный человек, да?
1: Ну, он такой есть.
0: Да. Вообще, конечно, интересно.
1: Что интересно?
0: Ну, интересно, что интернет помнит все.
1: Да, я случайно вчера нашла эту фотографию. В смысле, она меня нашла.
0: Ну, просто Вики нашла очень интересную, я бы даже назвал горячую фотосессию Марата Бекметова.
1: Да.
0: Это круто. Это круто. Я не знаю, связано ли это с тем, что Паша Беседин сейчас в отпуске. Что у вас там происходит в мире новостей на Европе Плюс? Но за этим интересно наблюдать.
1: Да что, это аккуратнее. Марат обидится и не придет завтра.
0: Марат и обида — это две разные вселенные.
1: Хорошо.
0: Ударить легко, обидеться — нет. Ну что ж, начнем наше совместное времяпрепровождение. Исключительно приятного характера, хочу заметить, да, потому что планы только приятные. А начнем с бригады Music Awards. Бригада У!
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» — АНО «Моспром».

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7 часов 7 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Ну, хотя сначала лучше спрашивать, ты когда зрение проверяла последний раз?
2: Давно проверяла. Mm-hmm. Ну, наверное, год, может, полтора назад, но все нормально было.
1: Все нормально, а сейчас чувствуешь, что все хорошо?
2: Чувствую, я же вчера нашла фотку Марата. И сразу разглядела, так сказать.
1: Тогда поздравляю, Всемирный день зрения.
2: Спасибо.
1: Я тоже, кстати, если тебе интересно, спасибо за вопрос, проверил зрение, все хорошо.
2: Все хорошо? 100%?
1: Я был удивлен тому, как измеряет глазное давление.
2: Стреляют
1: воздухом в глаз.
2: Да, мне тоже делали. Это так прикольно.
1: Смотри, какие у нас.
2: Ну, так неожиданно.
1: Разные оценочные суждения.
2: А ты на домик смотрел, который там что-то с домиком происходит?
1: Нет. Это в садике последний раз такие исследования были. Я в какую-то, видимо, хорошую клинику попал. Так вот, номинация сегодня звучит так. Потенциал виден сразу. И два очень потенциальных крутых музыканта. Да что потенциальных? Они такие есть на самом деле. Сомбар. Встречайте. Хорош, очень хорош. Mm-hmm. А против него Тейм Импала.
2: Хорошо, да?
1: Тут, что бы вы ни выбрали,
2: мы будем довольны.
1: Будет классная, сильная победа. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Асян на бригаде У на Европе плюс 7 часов 12 минут в Москве. Вики, видишь конвертик?
1: Вижу.
0: И еще раз поздравляю тебя со Всемирным днем зрения.
1: Спасибо большое.
0: Давай подводить итоги бригады Music Awards.
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там 57,25% у победителя. И сегодня это Tame Impala. Tame Impala с треком, который в честь победы так и называется «Лузер».

Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Down, это Дивак в бригаде Уны Европе Плюс, 7.18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Вики.
1: Ну, ты знаешь, у меня тут новости туризма, вроде как бы хорошо, но новости так себе.
0: А туризм где? Где? У нас или не у нас?
1: Ну, не совсем у нас, но мы любим это направление. Хорошо. А еще новости искусства, но тоже как бы я не уверена, что вам понравится. Но обсудить есть что.
0: Интересно, но грустно.
1: Ну нет, не то чтобы грустно.
0: Но с другой стороны, а что, вот было бы лучше, если было бы весело, но скучно. Вот так, если подумать.
1: Согласна.
0: Ну подождем, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Бригада У. Реклама.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5.5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке онлайн.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: намек на нас. Это мод Бригадю на Европе Плюс 7.24 в Москве. Вики,
1: да,
0: рассказывай.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Ну все, доигрался.
0: Я виноват? Сразу?
1: Ну, не я же.
0: Но с другой стороны, правда.
1: Согласна.
0: Да.
1: В Таиланде могут везти... А, нет, это доигрался наш Сережа, продюсер.
0: Да я там не был ни разу.
1: Да, это продюсер Сережа.
0: Я-то что?
1: Доигрался. В Таиланде могут везти сбор за выезд из страны.
0: Ладно.
1: Для всех, даже для туристов. Ну, хочешь уехать из нашей прекрасной страны? Плати.
0: Ну ладно, раз уж я начал играть эту роль, прости, ради бога.
1: Ну ладно, прощаю.
0: Извини, пожалуйста.
1: Но пока обсуждают, вот до конца октября они будут обсуждать, водить, не водить. Думают, что ввести налог 1000 бат. Это 30 долларов.
0: Ага. А пока они это копят. Копят туристов внутри, чтобы потом ввести для всех.
1: Кстати,
0: так,
1: да.
0: Нормально, скоро новогодние праздники, людей станет побольше.
1: Ну, вот я не знаю, ты, как ты считаешь, должен быть такой налог?
0: 30 долларов.
1: Ну, мне кажется,
0: то,
1: на въезд, да, а на выезд как-то странно, нет?
0: Да и на въезд, я считаю, что не особо-то надо.
1: Ну, это ты скажи венецианцам, которые поднимаются, ну, и поднимают, они говорят, да что ж такое, вы все к нам едете, туристы, вы чего?
0: Ну, я там тоже не был, но на всякий случай извини, что и в Венеции тоже такое сделали.
1: Ну, ладно, я тебя прощаю.
0: 30 долларов. А, ну, может, какая-то услуга есть в эти 30 долларов. Только уезд, да?
1: Только уехать.
0: Да, и за свои деньги.
1: За свои, конечно.
0: Ну, ладно, поживем, понаблюдаем.
1: Посмотрим до конца октября. Мы будем говорить про искусство, но на всякий случай не ешьте, ладно? Ну, мало ли, есть вы в завтраке, на всякий случай.
0: Окей, давай.
1: В Нью-Йорке художник один создает скульптуры для городских крыс. Ну, вообще, кстати, хорошо, что в Нью-Йорке есть социальная
0: что
1: жизнь,
0: именно?
1: Вот такая культурная у крыс. Это композиция из бетона, дерева и мешковины. Их устанавливают в локациях, специально выбранных для публичного искусства для крыс. Вот. К слову, он работает не один. У него еще есть в напарниках зоопсихолог, который помогает выбирать нужные формы и конструкции, чтобы крысам нравилось.
0: Чтобы отзывов плохих было меньше.
1: А то вот эти крысы, они как напишут что-нибудь, да, такое?
0: Ну, не зря же они крысы.
1: Не говори.
0: Ну, не можешь побороть возглавь, как что называется.
1: Согласна.
0: Спасибо, Вик.
1: Пожалуйста.
0: Гороскоп на Европе+. Бригада!

0: 7.30 на Москве, гороскоп на четверг, 8 октября.
1: Умный, не стесняйтесь быть в центре всеобщего внимания, вы это заслужили.
0: Тельцы вас начнут заманивать какими-то интересными в финансовом плане предложениями.
1: Близнецы, вероятно, неожиданные встречи с давними знакомыми.
0: Раки, если что-то сегодня не получилось, то просто забейте на это.
1: Львы, придется некоторым дать отпор и довольно жесткий.
0: Девы, день может оказаться чересчур насыщенным даже для нас.
1: Весы, прекратите метание вопросов, которые касаются вашей личной жизни.
0: Скорпионы, представится шанс сделать что-то ценное и очень важное.
1: Стрельцы, используйте этот день для каких-то собеседований или переговоров.
0: Козероги, ваш добрый поступок вернется к вам приятным бумерангом.
1: Водолеи, вам предстоит упорно работать, но вознаграждение гарантировано.
0: Рыбы, дела у вас гораздо лучше, чем вам постоянно кажется.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 7:34 в Москве. У нас впереди первая мысль, в которой сегодня...
1: Играет Вал.
0: Играет ваш покорный слуга. Давно, но не произносил вслух этой фразы. Не уверен, что она мне прям сильно нравится, чтобы я ее часто произносил.
1: Я не уверен, что она мне идет.
0: Вообще до конца не понимаю, зачем я это сделал.
1: Ладно, ладно. Кого ты приглашаешь?
0: Кому буду прислуживать?
1: Госпожу, господина.
0: Господин. Если чувствуете в себе какую-то вот эту власть, знать предрасположенность к управлению, то мы очень вас ждем. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8 927 938 2003.

0: залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
3: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: 7:41 в Москве. Первая мысль бригаде Вуны и Броби Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет.
2: Привет.
1: Меня Артем зовут.
2: Артем?
0: Правильно?
1: Да.
0: Тём, угу. Тём, это откуда?
1: Сочи.
0: Сочи. Тём.
1: Верно.
0: Ну вот уже можно, наверное, подводить какие-то итоги.
2: Сколько раз купался
0: лета.
2: В море.
0: Да, ты ведешь счет того, как ты, будучи местным пареньком, купался в море?
1: Четыре раза.
2: Хорошо, Артем, а что
0: ты точно? Ты, подожди, ты точно местный? Слишком много как будто бы.
1: Ну, как-то да, повезло в этом году.
0: Я уверен, что все эти разы просто друзья приезжали из других городов. Нужно было выгулять немножко.
2: Скорее всего, сказать. Тём, ну а чурчхелу ел?
1: Что?
2: Чурчхелу ел?
1: Нет, что-то она мне как-то не особо заходит.
0: Я ел. Спасибо за вопрос, Вики. Я ел. У меня даже в холодильнике до сих пор есть.
2: Серьезно, до сих
0: пор? Родители за надо прислали.
2: Только тебе?
0: Да, там мало было, и вся невкусная.
2: Поэтому в холодильнике до сих пор лежит.
0: Тёма, мы с тобой сегодня играем первую мысль. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
2: Ой, я-то, знаешь, записала звук меня и Лёхи на той неделе, когда мы справлялись с задачами, проблемками.
0: Пока меня не было.
2: Да.
0: Ладно, ладно. Артём, удачи.
1: Спасибо.
2: Тём, ну 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их завершить как-то. Придумай окончание, точнее, что в голову придет в первое. Вот то и говори. Потом то же самое сделает Вилла, и если где-то совпадете, победа твоя. Пробуем.
1: Хорошо.
2: Миллениалы такие...
1: Простые.
2: А зумеры?
1: Сложные.
2: Хорошо. Я знаю практически все на тему...
1: Автомобилей.
2: Леонардо.
1: Давинчик.
2: Ну и последнее. Милый, а захвати из дома...
1: Детей.
2: Неплохо, да, неплохо. Хорошо, возвращаем Вэлла. Он не огинулся, выйдя из игры. Чтобы Вэлл вернулся,
0: я включаю... А где тут Леха? Ты говоришь, что с Лехой.
2: И я! Лешка же карате занимался.
0: Точно. Ну что, продолжим?
2: Хорошо. Миллениалы такие...
0: Такие классные?
2: Нет.
0: Такие работяги?
2: Нет.
0: Такие трудяги?
2: Нет.
0: Такие тревожники?
2: Да, да, да, но нет. Такие простые.
0: Простые, это тоже.
2: А зумеры?
0: А зумеры такие классные?
2: Нет.
0: Такие работяги?
2: Нет.
0: Такие трудяги?
2: Нет.
0: Такие тревожные?
2: Такие сложные.
0: Такие сложные.
2: Ага. Я знаю практически все на тему...
0: Отдыха.
2: Нет, автомобили.
0: Автомобили, нет,
2: нет. Ну ты чего,
0: ну
2: ты чего?
0: Нет,
2: давай, ладно. Леонардо?
0: Ах ты ж.
2: Ага. А что ты любишь больше, кино или классику?
0: Насколько глубоко нужно копнуть в истории?
2: Ну всегда надо копать.
0: Ди Каприо!
2: Да Винчи.
0: Да Винчи.
2: Подожди, ну Леонардо и Ди Каприо назвали же в честь Да Винчи. Ну ты чего?
0: Так я это имел в виду. Ну-ка, засчитали правильный ответ. Нет? Ладно.
2: Так, ну шансов все меньше. Ну давай попробуем. Милая, а захвати из дома.
0: А захвати из дома. Это еда?
2: Нет. Совсем не. Подожди, подожди, он еще не сказал. Он думает так.
0: Ну ты так показала, что подшипники.
2: Что-то маленькое.
0: Что-то маленькое. Линейку?
2: Побольше.
0: Побольше? Больше, чем линейка?
2: Да.
0: Что же может быть больше, чем линейка? Микроволновочку?
2: Ты обычно любишь.
0: Драники?
2: Нет.
0: Нет?
2: Детей.
0: Детей. Детей?
2: Да, просто захвати... показывают детей.
0: Просто захвати из дома детей?
2: Ну да.
0: А, круто, Артем. Крутой ответ, я могу так сказать.
2: Артем такой. Ну что будешь делать?
0: Ну, я-то что? Не, ну если, конечно, вы...
2: Ну давай, давай, давай, за Леонардо, да. Что вспомнили классику.
0: За Леонардо, за детей, Артем. Давай футболку тебе подарим, а? Да.
1: Спасибо.
0: Фух, ты здесь. Мы думали, просто отправили футболку в молоко.
2: Да, и Тёма в пятый раз пошел купаться.
1: Простые сложные ответы получились.
0: Да. Но было ярко. Тём, звони нам еще обязательно и Сочи передавай привет. Счастливо.
1: Спасибо.
2: Пока.
1: Спасибо.

0: Music Sounds, это Fast Boy, Бригаде У на Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы посвящаем таким темам. Таким темам, о которых мало кто знает, потому что, ну, когда они случились, интернета не было, некому было рассказать.
1: А здесь какая-то такая история?
0: Ну, ты же знаешь, мое главное хобби детства в Мегионе. Ищем аккумуляторы, достаем свинец и плавим.
1: Да, это, конечно, удивительно.
0: Ребята, вот такой вот крест сплавил прямо на песках. Там еще, ну, на песках это так называлось место.
1: Ага.
0: Котлован, где там начали стоить дом,
1: где достроили. Подожди, но все, кто в Мегионе жили, знают вот это место на песках?
0: Ну, скажем так, до определенного возраста. Не все сейчас это знают место. Но раньше, да. Мы, значит, песочки вот так делали, специальные фигурочки, заливали туда.
1: А, это как форма была.
0: Заливали туда форму. Вот такой вот крест получился. Вот такой вот. Рассказываю сейчас, потому что тогда не было интернета. Жаль, фотки не
1: сохранились. А ты носишь крестик это он? Нет?
0: Это кольцо, Вики. Ну, ничего страшного. Геометрию мы пройдем в следующем уроке. Расскажите и вы о чем-то, что было когда-то давно, но рассказать не было возможности, интернет не было.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
12: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 12+.
14: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Recheck.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7.57 в Москве. Сегодня в саундчеке очень важные события из жизни, которые произошли давно, но тогда интернет не было, некому было рассказать, поэтому слушайте сейчас.
4: Давай.
5: Привет, любимая бригада У. Когда я была маленькая, у меня папа на электричке поехал в Москву, чтобы купить мне просто невероятный лимузин для Барби, розовый, огромный, метра полтора, наверное, в длину. И у него в электричке просто несколько раз предлагали сумму намного больше, чтобы купить этот подарок, ну, своим детям. Но в итоге, когда я, конечно, обнаружила его под елкой, это был восторг. Мне кажется, такого не было ни у кого вообще. И сейчас, кстати, моя дочка до сих пор играет вот с этой машиной, перешла по наследству.
3: Круто. Но когда я обнаружила под елкой пачку денег, поняла, что папа сдался. С тех пор люблю деньгами играть. Ну, еще одна история.
6: Доброе утро, бригада У, доброе утро, мир. Я в детстве с братом делала конфетки из сахара. Помните, когда его нужно было расплавить, потом, в общем, охладить, и получился, должен был быть петушок, но там клякс получилось. Ну и не важно, что у нас, собственно говоря, кастрюля сгорела в конце. Но это было вкусно, я до сих пор помню. А поделиться смогла только с бабушкой и с братом. Вот сейчас делюсь с вами, со всем миром.
4: Со всем миром,
6: отлично,
4: да.
6: Отлично, тененька.
3: Ты сожгла кастрюлю и рассказала бабушке? Бабушка святая женщина.
4: Ага.

0: поймался. Джон Ньюман, Love Me Again, бригаде У на Евро-плюс.
1: На высокий его легко поймать.
0: Да, и сложно удержать. Мы продолжаем. Всем доброе утро.
2: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. В России заметно ускорилась недельная инфляция. Сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по литературе, и скоростной интернет уже тестируют в поездах. Об этом прямо сейчас. Итак, недельная инфляция в России ускорилась до 96%. По данным Росстата, с начала года рост цен составил 5,94%, а в годовом выражении инфляция превысила 7%. Ускорение недельной инфляции, как пишет Интерфакс, объясняется индексацией тарифов на коммунальные услуги. Что касается продовольственных товаров, то заметнее всего за неделю в стране подорожали куриные яйца, гречка и вареная колбаса, а сильнее всего подешевели картофель, яблоки и огурцы. В первом полугодии клиенты российских банков почти 100 миллионов раз расплатились по биометрии. Общая сумма превысила 75 миллиардов рублей. В Центре биометрических технологий отметили, что большая часть операций пришлась на второй квартал. За апрель, май и июнь было совершено 55 миллионов таких платежей. Как передают РИА Новости, по сравнению с первым кварталом, количество операций по биометрии выросло на четверть. В среднем размер одного платежа составил почти 750 рублей. Шведская академия объявит сегодня имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в данной области должна присуждаться автору лучшего литературного произведения идеалистической направленности. Вручение награды пройдет 10 декабря, в день смерти Нобеля. Лауреаты получают золотую медаль и диплом. Размер денежной составляющей в каждой номинации премии в этом году составляет 12 миллионов крон. Это более 1 200 000 долларов. Новостройки среди городов-миллионников России сильнее всего в этом году подорожали в Новосибирске. В среднем квадратный метр там стоит 185 тысяч рублей, рост почти на 15%. Второе место занимает Воронеж, где средняя цена квадрата приблизилась к отметке 158 тысяч. На третьем месте Петербург со стоимостью 389 тысяч за квадратный метр. В целом новостройки подорожали в 14 из 16 городов-миллионников. Незначительное снижение отмечено только в Краснодаре и Казани. В России начались испытания оборудования для спутниковой связи в поездах. Как сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин, подобные тесты идут уже около месяца, и пока результаты положительные. Как только будет готова спутниковая инфраструктура, холдинг установит оборудование на железнодорожные составы. По прогнозам, во всех поездах в России высокоскоростной интернет может стать доступен в 2028 году. Проект охватывает и скоростные поезда. Речь идет в том числе о «Ласточках» и «Сапсанах». Среди заявленных направлений Москва-Петербург, Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Сочи и Москва-Минск. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 48 копеек, евро в плюсе 96 рублей 33 копейки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. Я всем желаю доброго утра и прекрасного четверга.

0: 8:05 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: А Вики никогда не мечтала поучаствовать в каких-нибудь единоборствах?
1: Мечтала.
0: Да?
1: Ну, я же фанатка Джеки Чана. Я всегда мечтала, что буду классно драться. Почему-то не сложилось.
0: Но я так полагаю, судя по... Потому что ты фанатка Джеки Чана, что-то, ну, связано с ударной базой какой-то, да? Не греко-римская борьба.
1: Не-не-не, скорее всего, или карате, или ушу мне нравится. Ты же ушу занимался, да? Мне кажется, это красиво.
0: Тебе не кажется, это правда красиво? Я вспоминаю...
1: Может, там катана есть?
0: И это тоже. Ты знаешь, когда я занимался ушу? Когда еще ходил в садик.
1: Во! Так что, наверное, не так-то красиво двигался.
0: Знаешь, какие у меня воспоминания?
1: Какие?
0: Я дозанимался до того, что мне давали упражнения с мячом. Я не про круглый мяч. Я про острый меч.
1: Прям настоящий?
0: Да.
1: Ну, деревянный?
0: Нет.
1: Прям настоящий?
0: Шестилетка с катаной. Такое было детство, а ты спрашиваешь. Ты не спрашивала, ну ладно. Да, я ответил.
1: Я прям представляю, Мегион, сначала ты с катаной, потом вот эти кресты делаешь вообще. Просто.
0: Из свинца.
1: И в этот момент я хожу на занятия в хоре.
0: Ты представляешь, насколько удивительный город Москва для меня до сих пор?
1: У нас не было катаны, да?
0: Да. У нас есть подарки, ребята. У нас есть подарки, которые срочно нужно кому-то отдать. Впереди игра «Распаковка».
1: Звоните!

0: Далее это бригаде У на Европе плюс 8.09 в Москве. Пока мы ждем распаковку. Давайте путешествовать чартером бригаду.
1: Давай, куда летим?
0: Летим, ты знаешь, Вики, летим в страну контрастов. Летим в страну контрастов, угадывай.
1: Страну контрастов? Ну, это много где. Но это Таиланд то же самое может быть.
0: Нет, нет, нет. Из этой страны пока можно бесплатно уехать.
1: Камбоджа?
0: Нет.
1: Индия?
0: Нет.
1: Ну, подскажи, ну, хотя бы в каком направлении?
0: Ну, давай так, это страна... Ну, земля круглая, там куда ни повернешь. Давай так, это страна контрастов и страна одной спортивной игры, в которую, к сожалению, они играют все хуже и хуже что-то.
1: Италия?
0: Нет, ну похоже.
1: Германия?
0: Не, у немцев нормально там.
1: Да, ты сказал вчера, что не очень.
0: Ну, можно и лучше.
1: Португалия?
0: Нет.
1: Бразилия?
0: Да.
1: Бразилия, ага.
0: Да, почти сразу угадал, ты посмотри. А там в чартах Софи Такер и One Republic с треком «Цунами».
2: Чартер бригады У.

0: Распаковка. В бригаде У. Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 8 часов 13 минут в Москве. Распаковка в бригаде У на Европе Плюс начинается. Мне кажется, с распаковкой вообще как со словом, только исключительно приятные.
2: Ну да.
1: Эмоции,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно.
1: Ты же распаковываешь какой-то
2: подарочки.
1: Подарочек.
2: В основном подарочки, да.
1: Или,
2: или что-то новенькое заказал, приходит, и оно такое, вот эту пленочку снимаешь.
1: Да.
2: Вообще приятно.
1: Эта игра проводится в рамках месяца московской промышленности.
2: Здесь у нас классные вопросы, ну и очень приятные подарки от производителей столичных.
1: Да. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Никита.
1: Никита.
3: Зовут меня.
2: Никита, привет, Никита. Откуда?
3: Родом со Смоленска, а сейчас в Ростовской области.
1: Ага, хорошо. А где именно в Ростовской области? Докажи, что ты там.
3: Миллерово.
2: Миллерово, доказал.
1: Хорошо. Никит, ну, все довольно-таки просто. Ты, главное, слушай свое сердце.
2: И нас.
1: И прислушивайся к нам. У нас будет один вопрос. И два варианта ответа. Справишься, сразу два подарка получишь. Не справишься, сразу как в два раза меньше получишь, но подарок получишь.
2: Угу. Готов? И там подарок состоит из много подарков.
1: Угу. Готов?
3: Да.
1: Вперед. Никита, скажи, пожалуйста, 168 – это что? Это высота испытательной башни, которая появится на Карачаровском заводе?
2: Угу. Или же 168 батонов хлеба в минуту выпускает средний московский хлебозавод?
3: Утро и...

0: Теперь надо путешествовать.
1: Это подарок с намеком, что называется. Как ты понял, ты получаешь, уже получил главный приз, произведенный в Москве.
0: Но это еще не все. У тебя есть еще набор подарков. Это приз от московской промышленности.
1: Никит, ну чудо просто, а не утро. Ну скажи.
2: Неплохо очень.
1: Звони нам еще обязательно. Счастливо.
0: Пока.
2: Пока.
3: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на promoscow.info. Распаковка в бригаде

0: пламенное тело.
1: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.19 в Москве, Вики.
2: Да.
1: Дорогой мэр.
2: Мяу.
1: Я приглашаю. Ох, как ты сразу.
2: Я подготовилась.
1: Ничего себе, это какие-то запрещенные приемчики.
2: Угу.
1: Не надо. Не надо.
2: Что не
1: что
2: надо?
1: Что же мяу, обольщение идет?
2: Мяу-мяу.
1: Да хватит. Да вы чего? У нас кошачьи завелись в фактовом зале. Кое-что расскажем о кошечках. Кое-что интересное здесь, в бригаде Уны и Европе Плюс.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте svobodatravel.ru. Египет, где все начинается.

0: индивидуал, это Доминик Файк, Бригаде У на Европе Плюс, 8.24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Да, как говорится, мяу.
1: Мяу.
2: Фактовый зал в Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр.
1: Спасибо.
0: Кошачий сегодня в фактовом зале.
1: Да, я сегодня задалась вопросом, кто же самый страшный хищник, да, среди кошачьих? Думаю, ну, наверное...
0: Тигрица,
1: да, mm-hmm. Гепард.
0: Персей твой. Гроза всех мятежных потолков.
1: Мой персей, да. Mm-hmm. Но, оказывается, это черноногая кошечка. Если посмотреть ее фотографии, то я бы с удовольствием забрала такую себе домой.
0: Так.
1: Это маленькая, чудесная кошечка весом до 2,5 килограммов. Чтобы вы понимали, мой персей весит, ну, раза в два, наверное, больше.
0: Mm-hmm. Это не... же прям, ну, котенок из «Кота в сапогах».
1: Да, и Шрека, да. Но это самый смертоносный хищник в семействе кошачьих. Исследование показывает, что до 60% ее охоты заканчиваются успехом. Для сравнения, у львов показатель, ну, 20-30%.
0: Ну, у львиц?
1: У тигров...
0: Львы, там, львы говорят, не самые лучшие охотники.
1: Львиц, не знаю. У тигров всего 5-10%, представляешь?
0: Mm.
1: Да. А это маленькая радость. За одну ночь от ее лап страдает до 14 мелких животных.
0: Mm.
1: Да. Обитает эта кошечка только на юге Африки. Местные прозвали ее муравьиный тигр. Потому что днем он прячется в термитниках или брошенных норах. Да, ну так комфортно от жары. Вот, а глаза черноногой кошки светятся в темноте ярко-голубым светом благодаря особому отражающему слою за сетчаткой.
0: Звучит солидно.
1: Круто?
0: Да.
1: Угу, я знаю.
0: Звучит так, как будто мы где-то в эволюции проиграли, а эта кошечка подобрала и выиграла.
1: Но он такой милый. Как он может быть таким опасным?
0: Мне еще удивило... процент успеха у тигров. 5-10%?
1: Угу. Представляешь?
0: Типа, мне это все надо, что ли?
1: Ну, я просто
0: давай,
1: красивый.
0: Я расскажу отчасти и про твоего кота Персея, потому что все мы видели, многие видели фотографии, естественно, все восхищаются. Когда я увидел вживую, я удивился, насколько это огромное животное.
1: Да.
0: Правда, огромное. Поговорим об огромных кошках домашних. Первым самым длинным котом по версии книги рекордов Гиннесса стал мейн-кун Сноуби из Шотландии. Его длина от пяточек до пяточек.
1: Вот если растянуть его так,
0: да, если гармошку. Растянуть, составила 103 сантиметра.
1: Ага.
0: Но это первый рекордсмен. На данный момент самым длинным считается Барриуэлл из Италии. Его длина 120 сантиметров. Прошу обратить внимание на фотографию, которую я прикрепил к общему делу, к досье. Хочу отметить, что его хозяйка тоже высокая. Хотя может показаться, что очень нет. Барриуэлл живет недалеко от Милана и считается знаменитостью. И хозяева часто выгуливают его на поводке. Что логично, нельзя такое животное выпускать в центр города без остережения. Ты видела фотку?
1: Я иду смотреть.
0: Смотри.
1: Ой, какой хорошенький, прям персюша, да.
0: Ну да, так я и подумал, когда увидел фотографию. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Animal, это Кэтса и Бригадюн, Европе Плюс, 8.33 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Давайте сразу подведем итоги и перейдем к каким-нибудь более увлекательным событиям. Эфиром 66,91. Ага. 91%. Угу. За тебя, Вики, поздравляю.
1: Спасибо, спасибо, очень приятно.
0: Поздравляю с продолжением доминирования фактов в зале.
1: Спасибо, спасибо, очень приятно. Да. Ну вот Юлиана тут не тему предлагала, а просто голосовала за маленьких и опасных. Ну, может быть, взять тут маленьких и опасных, как моя кошечка.
0: Маленькая и опасная, предлагает тему маленьких и опасных.
1: Да.
0: Хорошо, это хорошо. Завтра будет фактом в зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.33 в Москве, гороскоп на четверг, 8 октября. Овны, не стесняйтесь быть в центре всеобщего внимания, вы это заслужили.
1: Тельцы вас начнут заманивать какими-то интересными предложениями в финансовом плане.
0: Вики, близнецы, вероятны неожиданные встречи с давними знакомыми.
1: Раки, если что-то сегодня не получится, то просто забить на это.
0: Львы, придется некоторым дать отпор, и довольно жесткий.
1: Девы, день может оказаться чересчур насыщенным даже для вас.
0: Весы, прекратите метание в вопросах, которые касаются вашей личной жизни.
1: Скорпионы, представится шанс сделать что-то ценное и очень важное.
0: Стрельцы, используйте этот день для каких-то собеседований или переговоров.
1: Козероги, ваш добрый поступок вернется к вам приятным бумерангом.
0: Водолеи, вам предстоит упорно поработать, но вознаграждение гарантировано.
1: Рыбы, дела у вас гораздо лучше, чем вам постоянно кажется.

0: Радио Colors и Сафредо Бригадюн. Европе плюс 8.36 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором, судя по взгляду,
1: будут мультики.
0: А, будут мультики?
1: Да.
0: И они уже...
1: Готовятся.
0: Хорошо.
1: А вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем в Трули Муви в Бригадюн на Европе плюс.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Бригада У Pictures представляет Трули Муви.
1: Трули Муви. Для зрителей 0+.
2: 8:42 в Москве. Трули Муви. Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Приветик, приветик.
3: Доброе утро.
2: Как кого зовут?
3: Меня зовут Ада.
5: Ада?
4: Меня зовут
5: Адам.
4: Ира.
5: Угу. Адам и Ира. Супер.
2: Ира, ты откуда?
4: Владикавказ.
2: Владикавказ, прекрасно. Угу. Адам, а ты?
3: С Казани.
5: Казань.
2: Прекрасно.
5: Супер.
2: Адам был во Владикавказе?
3: Да, был. Я там относительно недалеко родился, можно сказать.
5: О, круто.
3: В Грозном городе.
5: О, классно.
2: О-о-о.
4: О, соседи.
2: Так, Ирочка, была в Казани?
4: Нет, к сожалению, нет.
2: А в Грозном?
4: Очень хотелось бы.
2: В Грозном была?
4: Да, была.
2: Молодец.
5: Угу.
2: Ну, так или иначе, Грозный вас связывает. Но сегодня вы соперники. Будем разгадывать мультики?
5: Мультики, да. Я вам буду говорить название мультика, но словами противоположными по значению. То есть что-то типа антонимов.
2: Да.
5: Что-то типа, потому что не всегда есть противоположное слово.
2: Как только прозвучит что-то странное, следом пойдет такой сигнал. И вот отвечать нужно после него. Играем до 2 баллов. Адам, Ира, удачи. Вперед.
5: Первый мультик такой. Континент бижутерии.
4: Остров сокровищ.
5: Да, да, да, Ирочка, молодец.
2: Да.
5: Первый балл у тебя.
2: Хорошо, хорошо. Адам, тоже ждем тебя.
5: Угу.
3: Да, да.
5: Иван Суздальский и порядочный воробей. Возможно, это сложно.
2: Да ну, не. Это просто я придумал. К сожалению, видимо.
5: Иван Суздальский, то есть там какое-то другое имя, другой город, да?
2: Ага, фамилия человека. И...
3: Алеша Попович и...
5: Не Алеша, Бонник. Почти, только не Алеша Попович, измени Алеша Попович.
2: Там еще есть богатырь, у которого...
3: Добрыня какой-нибудь.
5: Нет, еще.
2: Почти, ой, третий, третий.
5: Кто-то из Мурома.
3: Добрыня. Илья Муромец.
2: И?
3: Славер Сбойник.
2: Да.
5: Да, молодец.
2: Да.
5: Ну и последнее.
2: Ира просто решила не вмешиваться.
5: Мультик, который обожает Вэл и Люха.
2: Финальный раунд.
5: Угу. Северная промзона.
4: Что-то южный.
2: Так.
4: Южный?
2: Южный?
5: А что?
2: Южный что?
4: Остров.
5: Нет.
2: Вот вместо...
4: Город.
5: Хороший район такой, вот там у них даже свой есть.
2: Угу. Ой, квартиру-то хочется купить прямо рядом с этим.
5: Угу.
2: Гулять там,
5: вот я,
2: на
5: кстати,
2: велике
5: живу
2: кататься.
5: Рядом.
3: Южный парк.
2: Да! Да!
5: Почти синхронно, кстати, получилось.
2: А озарение пришло практически одновременно ко всем, но Адам был чуточку раньше. Адам, поздравляем тебя, лови подарок.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Ну, хорош.
5: Ну, молодец,
2: ну, мужчина.
5: А?
2: Поздравляем, Адам.
4: Поздравляю.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Адам, ну как смотришь на то, чтобы взять и Иру приодеть немножечко?
3: Вообще прекрасно смотрю на это.
5: Ну,
2: Ир, ты не против?
4: Ой, я тоже на это прекрасно.
5: Мы очень хотим подарить тебе подарки.
2: Лови футболочку.
4: Спасибо.
2: Ребята, хорошего дня. Звоните обязательно еще. Счастливо.
5: Пока.
3: Спасибо.

0: Fix Me, это Spanky Tunes, бригаде Уны и в Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором пришло время рассказать то, что случилось давно, но тогда давно не могли узнать все, потому что интернет не было.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому сообщаю, есть такой райцентр в Самарской области.
1: Ой.
0: Называется Клявлино.
1: И?
0: Да. Вот моя мама родом оттуда. Частенько лето я проводил там.
1: И?
0: И как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
1: Какое же интересное детство.
0: Да.
1: Я просто все время падала, разбивала коленки. Я бы могла сделать, знаешь, рилсик такой, типа, там, 2000 год, 2001, 2002, каждый раз там, оп-оп-оп.
0: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
1: Да?
0: Там было еще.
1: Я бы могла сделать рейсинг подорожников.
0: Разные события. Расскажите вы, что у вас произошло когда-то давно, но интернет не было, рассказать было некому. А вот сейчас, пожалуйста, есть саундчек специально для этого.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
5: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ординария. Это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс. 8.55 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором вы рассказываете истории, которые случились когда-то очень давно, но интернет не было, некому было рассказать. Ага. Вот, пожалуйста, саундчеки рассказывай.
1: Слушай. Чек-чек.
2: 1, 2, 3, чек. Саундчек. Бригаде У.
0: Готова?
1: Готова всегда.
0: Точно?
1: Конечно.
0: Ладно, внимание.
3: Доброе утро, любимая бригада У. А я в детстве однажды так интересно нашла деньги. Я пришла из магазина, и мне навстречу просто летел какой-то сверток. Ну, вот как комочек бумажный. Я его поймала, развернула, а там было 500 рублей. По тем временам это была очень приличная сумма. Ну, я не помню, что с ними сделала. Наверное, купила каких-то сладостей.
0: Ну, правильно, правильно.
1: Ну, прикольно, да? Вот деньги прям с небес падают.
0: Ну, да. Мне нравится, что в истории, ну, начало истории рассказывал вот этот ребенок еще, который когда-то поймал эти деньги. А финал истории, ну, такой, версия для налоговой. Я не помню, куда. Не, я не инвестировала ничего. Сладости какие-то там. Деньги огромные.
1: Классно, классно.
0: И еще одна история.
4: Доброе утро, бригаду. А у нас в детстве в школе проводили соревнования. Кто больше соберет металлолом, макулатуру. И вот как-то были соревнования по сбору металлолома. И наш класс пошел искать металлолом. И во враге мы нашли кузов автомобиля. И мы его таранили к школе, перепачкались. И наш подвиг никто не видел. А столько классных фотографий можно было сделать. Кстати, наш класс победил.
1: Поздравляем, круто.
0: И кузов завуча нашли, и победили.

0: Girls от Биби Рекса и шестикратный чемпион мира. Ну, в рейтинге лучших диджей планеты Дэвид Гетта.
1: Да.
0: Все, рекордсмен. Поздравляем. Продолжаем. Всем доброе утро. Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве 9 часов утра. На Европе плюс новости с нами Марат Бикметов. Марат, доброе утро.
1: Доброе утро. Объем обязательной информации в рекламе могут сократить. Рижский цветочный рынок в Москве выставят на торги, и почти каждый пятый россиянин менял работу из-за критики. Об этом прямо сейчас. Итак, объем обязательной информации о товарах и услугах в рекламе могут сократить. Как пишет «Известия», предлагается добавлять ссылку или QR-код на сайт продавца или организатора. Там потребитель сможет ознакомиться со всеми данными, условиями акций, конкурсов, игр и так далее. Правительство поддержало проект о внесении изменений в закон о рекламе. Один из авторов инициативы, депутат Антон Горелкин, отметил, что сейчас зачастую люди не успевают прочитать или услышать всю обязательную информацию. Миноборнауки планирует завершить переход вузов на новую модель высшего образования до 2030 года. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Валерий Фальков. По отдельным группам специальностей направлений эти мероприятия завершат уже к следующему учебному году. Пилотный проект, напомню, стартовал 3 года назад. Сейчас в программе участвует 17 вузов. Новая система предполагает отмену бакалавриата и магистратуры. Вместо них вводится базовое и специализированное высшее образование. Рижский цветочный рынок в Москве выставят на торги. Речь идет об участке площадью более 3 гектаров. Помимо рынка на этой территории находится универмаг «Крестовский». Здания, стоящие там, подлежат сносу или реконструкции. Как уточняется, начальная цена лота составит 155 миллионов 412 тысяч рублей. К электронному аукциону допустят только участников с опытом строительства объектов капитального строительства общей площадью не менее 17 тысяч квадратных метров за последние 5 лет. В московском зоопарке рассказали о рождении детеныша у львинохвостой макаки. Матери Зите 5 лет, это ее первое потомство. Она почти все время носит малыша на руках, кормит его молоком. В возрасте 3 месяца детеныш станет более самостоятельным и начнет пробовать привычную для взрослых животных этого вида пищу. Яблоки, апельсины, киви, виноград, арбузы, а также овощи, орехи и ветки деревьев. Понаблюдать за обезьянами гости могут в экспозиции павильона «Приматы». Почти каждому пятому россиянину приходилось увольняться с работы из-за критики. При этом большинство учитывают в работе полученные замечания. Об этом говорят результаты опроса одного из сервисов по поиску работы. 17% опрошенных поделились, что им приходилось менять работу из-за критики. Около 40% положительно воспринимают критику коллег и руководства, только если сами просят совета. Еще 37% воспринимают любую обратную связь как помощь. Около трети иногда прислушиваются к мнению со стороны. А 3% заявили, что критика со стороны коллег или руководства вызывает у них негативную реакцию. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 48 копеек. Евро в плюсе 96 рублей 33 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс бригада У. С добрым утром!

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Есть какой-нибудь тебе любимый блокбастер? Здесь капитаны. Здесь капитан.
1: Ну, подожди, ну сразу вспоминается «Пират Карибского моря». Ну, нет, что-нибудь другое, что-нибудь другое. Не знаю. А у тебя?
0: Ну, то есть «Пират Карибского моря». Не, у меня «Тимбилдинг». «Тимбилдинг» — игра, наша любимая игра, где мы ищем капитанов. Каждую неделю новые капитаны нашей команды.
1: Ну, кстати, на прошлой неделе я выиграла.
0: Ну, ты попробуй докажи, меня не было. У радио прошлого нет, ты понимаешь?
1: Я прошу, пожалуйста, внести нашу победу тоже. Да, она была победная ничья, но мы отгадали.
0: Ну да, да, хорошо, мы запишем.
1: Куда? Да? В отдельный блокнот, а мимо таблицы запишем.
0: Да. Поэтому, ребята, ну, если Вики говорит, что была победа, а парни на прошлой неделе тоже выиграли?
1: Да.
0: А, это была победа ничья. Ну, давайте как минимум повторять победную ничью.
1: Да.
0: А в лучшем случае выигрывать. Нам нужны капитаны.
1: Нужны капитаны. Мне нужна девочка веселая, активная, яркая и очень не боящаяся предполагать. Вот.
0: Да. Ну и остальные тоже пишите.
1: Вот.
0: Остальные ко мне. Пишите на сайт europlus.ru.
1: Не забывайте свое имя, номер телефона, ну и кому в команду. Девочки ко мне, мальчики к Вэллу.
0: Мы ознакомимся с материалами дела, перезвоним и будем рубиться в тимбилдинг бригаде У на Европе+.

0: Western Overdoll, это Тедди Свинс, Бригадюн на Европе Плюс. Пока мы ждем тимбилдинг, будем слушать хиты.
1: Давай.
0: Будем слушать хиты. Ну, в добровольном порядке, это не то, чтобы какое-то принуждение. Mm-hmm. Да там такие хиты, ну как их не слушать? Ну, правда.
1: Хорошо. Что сегодня?
0: В интернете можно встретить массу видеоматериалов на тему того, что происходит что-то неожиданное. Что-то красивое, потом какой-то слом. Какая-то неожиданность, появляющаяся в кадре.
1: Ага, интересно.
0: Не всегда можно об этом даже говорить в прямом эфире. Причем зачастую даже нельзя.
1: Ну, это, например, мне кажется, знаешь, когда ты дома что-то готовишь, у тебя красивая такая, вот там пирог красивый такой накрыт, все, стол накрыт, а потом ты переводишь кадр, а там грязная посуда.
0: Да,
1: да,
0: да.
1: Подходит?
0: Да. Прекрасный пример.
1: Угу.
0: Слушаем Хьюджел, what the fuck.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 9 часов 12 минут в Москве. Тимбилдинг в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Начинается знакомство с капитанами команд. Вики, встречай.
2: Оля!
1: Олю, Оль, привет.
3: Привет, привет, ребята.
1: Привет, Олечка.
2: Оль, а ты где? В каком городе? И откуда?
3: Тюмень.
2: Тюмень!
1: Тюмень! Вот это неожиданно, Оля. Никогда не думал, что буду играть против Тюмени.
2: А вот так сложилось.
1: Так сложилось, да.
2: Оль, ты на работе уже?
3: Бывает, так сложилось, да.
2: На работе. А работа у тебя какая-то серьезная?
3: Думаю, да.
1: Не ходи вокруг да около. Оль, твоя работа связана с интеллектуальным трудом?
3: Вообще напрямую, да.
2: Ага, у нас большие шансы.
1: Да, но Оля еще написала вдобавок: люблю играть в квизы.
2: Уи.
1: А любишь и выигрываешь, или, ну, главное участие?
4: Или как мы?
3: Да, по-разному. Мы, бывает, на обеде сидим с девочками, играем в квизы онлайн.
2: Представляешь, на обеде.
1: О, как.
2: Да? Слушай, любовь, да, к интеллектуальному кругу какая.
1: Хорошо, ладно, знакомьтесь, у меня есть тоже капитан. Это Алексей. Леша, привет.
5: Да-да-да, здрасте. Был Вики, привет.
2: Привет, Леша, а ты откуда?
5: А я из города Котлас, Архангельская область.
2: Ага, Котлас,
1: прекрасно. Леша написал: Вэл, я твой второй капитан. Леша, у меня либо хорошие, либо плохие новости. Ты первый и единственный.
2: Да, кстати.
1: Все на тебе, Леш, все на тебе. Итак, к правилам. Сначала, Леш, наша команда будет задавать вопрос девчонкам. Ты не переживай, вопрос у меня есть, я его озвучу. Девчонки, у вас будет 30 секунд после озвученного вопроса прийти к правильному желательно ответу. Но этот ответ правильный должен произнести капитан, Оля, именно ты. Поэтому если вдруг Вики его озвучит, я скажу, что где-то был правильный ответ, но не от капитана. Все понятно?
3: Угу.
1: Девчонки, удачи. Внимание. Прародителем этого считается китайское лекарство от обморожения ушей. В Сибири это стало фастфудом для кочевников, поскольку не издавало запаха и не привлекало хищников. В оскароносном короткометражном мультике студии Pixar это ожило и стало другом для одинокой женщины. В Ижевске... Вообще, да? Каша получается. В Ижевске установлен знаменитый памятник этому. Он представляет собой огромную трехметровую вилку, на которую насажено это размером около метра. Что это?
2: Оля!
3: Сосиска, пельмень.
1: Да.
2: Пельмень?
3: Колбаса.
1: Пельмень.
2: Ну вот, я же говорила, вообще лиходня. Оль, спасибо.
1: Оль, а тебя последняя вилочка натолкнула на мысль, или ты с самого начала еще от отморожения ушей поняла?
3: Нет, я сразу догадалась, что про уши. Про уши, про Сибирь.
2: Ну, так.
3: Пельмень, это же типа ушко.
1: Да, ну я тоже знал, да, я тоже так, я так и писал этот вопрос. Да, да, Оль, ну мы в Тюмени, да, такие, конечно. Жаль, в разных командах.
3: Да.
2: Чтобы вы понимали, с чего я начала свои поиски, у меня был жир, кусок жира. Жир. Потом думаю, так, нет, что-то не очень похоже.
1: Ладно.
2: Ой, молодец,
1: Оль, умница. Команда девчонок уже заработала балл. Леша, внимание, вопрос для нас.
2: Ее одомашнили?
1: Внимание, вопрос для нас.
2: Ее одомашнили древние

0: есть?
1: Да, любит.
0: Индейка?
1: Возможно, Леша.
2: Леша, индейка, кричи!
3: Индейка.
2: Да.
1: Индейка. Лешка, как ты молодец.
2: Да, хорошо справились. 1-1. Победная ничья. Оля, Леша, поздравляем, ловите подарок.

0: Поздравляем, капитаны.
1: Поздравляем.
0: Капитанскому свитшоту.
2: Спасибо, спасибо, ребята.
0: Вам хорошего дня.
3: Спасибо.
0: Звоните обязательно еще. Счастливо. Пока.
2: Хорошо. Пока.
4: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Вот он наш золотой Богдан Медведев, артист живого завтрака, бригаде У на Европе Плюс, 9.19 в Москве.
1: Да, да.
0: Что будет дальше?
1: Ой, все будет хорошо, тебе понравится.
0: Да, ну хорошо.
1: Конечно, обязательно.
2: Это что за
1: Я тебе расскажу про новый кулинарный тренд. Вполне возможно, ты захочешь в него вписаться.
0: Ну,
1: или не захочешь.
0: Подожди, впереди Викинюс, бригаде У на Европе Плюс.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамику.

Керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.

0: Jump, это Blackpink, бригаде У на Европе плюс 9.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Мне просто очень нравится клип Jump, не могу.
0: Ну, это просто невероятный слух, Вики.
1: Jump.
0: Да.
1: Хорошо, рассказываю. В свое время, возможно, ты помнишь, началась вот эта такая мода на знание кофе. То есть люди не то, что стали пить, я знаю, там я пью американо, я там пью flat white, а многие люди стали разбираться в зернах, в компаниях, которые занимаются обжаркой. Вот у меня есть девочка знакомая, которая выбирает именно кофе, который как-то там определенно жарит.
0: Да?
1: Да.
0: То есть, ну, она не смотрит на то, что сегодня по скидочке?
1: Нет.
0: Прям действительно занимается этим?
1: Серьезно, настолько серьезно, да. Есть люди...
0: ты разбираешься? Нет?
1: Честно, нет. Но я знаю, что вот мне кенийский кофе обычно не нравится. Вот как-то я так попроще.
0: Так, а почему?
1: Потому что он кисленький, кислит.
0: Вот, да, кислый не нравится, горький нравится.
1: Ну, такой средний горечь мне нравится.
0: Ладно.
1: Вот и хватит.
0: Ну, нормально, в целом звучит убедительно.
1: Хороший кофе,
0: да,
1: люблю, хороший.
0: Вот такая аналитика, ребята.
1: Да, кто-то разбирается в сырах, например. Ну, ты знаешь тоже, да? Ой, вот этот сыр там, вот он
0: есть
1: на таком-то молоке.
0: Плавленый, творожный, твердый.
1: Согласна. А есть адыгейский.
0: Да, да, косичка еще классная.
1: Косичка, да. А теперь новый тренд кулинарный. Вот как ты думаешь, что теперь в топе? В чем модно разбираться и модно пробовать разные виды там и так далее? В мире?
0: Ну, неужели квас?
1: Нет. В топе сейчас сливочное масло. Недавно в Париже открылся магазин, где 50 видов сливочного масла, и все просто сошли с ума. И теперь все блогеры массово начинают вот интересоваться сливочным. О, вот это вот сливочное масло, оно там вот на этих сливках, а вот это вот там. Прикольно? Круто?
0: Да. Какие мы знаем разновидности сливочного масла? Подешевле, подороже и с трюфелем.
1: И маргарин. Да, вот такие знаем.
0: Ну хорошо.
1: Это пробовал сливочное масло с трюфелем?
0: Один раз.
1: Серьезно?
0: Даже,
1: а
0: ладно,
1: почему
0: признаюсь,
1: вы
0: даже
1: мне не
0: один.
1: Рассказывал? Что? А вы у нас покупали сливочное масло с трюфелем?
0: Да, у нас продается, прям с доставочкой.
1: Серьезно?
0: Это, ну, не то, что мы выбирали между покупкой квартиры и масло с трюфелем. Оно, кстати, не такое
1: прямо
0: дорогое.
1: Я же знаю, что ты так и не купил квартиру. Получается, все-таки масло.
0: Масло было в жизни.
1: Ладно, следующая новость вообще топ. Вообще топ. Сидни Суини.
0: Хорошо, что ты этой фразой принизила предыдущую.
1: Нет, я просто пока еще не разбираюсь в масле, скоро буду. Сидни Суини.
0: Ага, я понял, да.
1: И Мэрилин Монро оказались родственниками. По крайней мере, просочилась такая информация, что специалисты, которые занимаются генеалогией, ну, разбирают вот эти вот все родственные древа,
0: то
1: да,
0: есть,
1: семейные.
0: В этих разбирательствах Сидни не участвовала?
1: Нет, как я понимаю, нет. Они нашли, что у них какой-то общий предок есть, представляешь? По отцовской линии, там и там. То есть они практически сестрички там в каком-то поколении. Вот. Прикольно?
0: Ну, скорее всего, не сестрички.
1: Ну, не сестрички, ну, неважно. Ну, классно.
0: Ну, это интересно.
1: Если это правда, то это вообще интересно.
0: Угу. А что Сидни думает?
1: Сидни не думает. Сидни пока деньги зарабатывает. У него очень много рекламных проектов, да.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.31 в Москве, гороскоп на четверг, 8 октября.
1: Умный, не стесняйтесь быть в центре всеобщего внимания, вы это заслужили.
0: Тельцы вас начнут заманивать какими-то интересными в финансовом плане предложениями.
1: Близнецы, вероятные неожиданные встречи с давними знакомыми.
0: А раки, если что-то сегодня не получилось, то просто забейте на это.
1: А львы, придется некоторым дать отпор и довольно жесткие.
0: Девы, день может оказаться чересчур насыщенным даже для нас.
1: Весы, прекратите метание в вопросах, которые касаются вашей личной жизни.
0: Скорпионы, представится шанс сделать что-то ценное и очень важное.
1: Стрельцы, используйте этот день для каких-то собеседований или переговоров.
0: Козероги, ваш добрый поступок вернется к вам приятным бумерангом.
1: Водолеи, вам предстоит упорно поработать, но вознаграждение гарантировано.
0: Рыбы, дела у вас гораздо лучше, чем вам постоянно кажется.

0: Take Me There, это Дати, Бригадюн, Европе Плюс, 9.35 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня стартовая сумма 3000 рублей. И еще неизменные 10 тысяч можно выиграть от Озонбанка, ответив правильно на вопрос с бонусом.
1: Хорошо.
0: Вики, я тебя поздравляю. Ты же любишь красивых, талантливых людей?
1: Я люблю.
0: Угу. Картошку любишь?
1: Тоже люблю.
0: Тоже любишь. Мэтта Дэймона любишь?
1: Очень люблю.
0: Ну вот все в нем.
1: Мы с ним даже болтали.
0: Да, точно, точно. Вот день рождения у Мэтта Дэймона сегодня.
1: Хорошо.
0: Поздравляю тебя, Вики.
1: Спасибо. Я передам.
0: С чем еще тебя поздравить?
1: Ну, я не знаю, с чем-нибудь.
0: Ну, хочешь что-нибудь?
1: Давай.
0: Пожалуйста, день квашеной капусты.
1: Тоже очень хорошо,
0: да?
1: Уважаю.
0: Когда последний раз ела квашеную капусту?
1: Месяц назад. Покупала сама.
0: Прям сама покупала?
1: Угу.
0: Молодец. Прям, ну, только ее или в качестве...
1: Дополнить? Нет, в картошечке.
0: Хорошо, хорошо. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
1: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
0: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Залетай.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
4: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Рекламная служба в Магнитогорске 20 66 66.

0: Тариф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте. Привет. Меня зовут Татьяна.
4: Привет,
2: Танечка. Татьяна. Тань, ты откуда?
3: Из Ярославля.
2: Из Ярославля, прекрасно. Тань, скажи, вот если бы нужно было бы сделать выбор, просто позвонить и вот просто поболтать на всю страну, классно провести время, либо позвонить, но не болтать и просто выиграть деньги, что бы ты выбрала?
3: Ой, какой подковыркой, какой вопрос.
2: Да, Танечка, согласна.
3: С деньгами хорошо, но я и поболтать могу.
4: Не, давай деньги. Мы и так поболтаем.
3: Давай деньги. Хорошо, давайте деньги.
2: Круто, Вики. Деньги нас выиграли. В сейфе сегодня 3000 рублей,
4: ну,
2: Танечка.
4: Ну, хорошо же.
2: Это хорошо, да. Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Танюш, выбирай, какой вопрос будет бонусным?
3: Давайте третий.
4: Давай.
2: Танечка, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Таня, ну давай поздравим Дэвида Гетта, потому что он в 6-й раз стал лучшим диджеем мира по версии DJ Mag. Ну это вообще уникально.
2: Уникально.
4: Ну красавчик.
2: Ну красавчик.
4: И выглядит как хорошо.
2: Ну повторюсь, красавчик.
4: Красавчик, да. Вопрос будет простой. Где здесь Дэвид Гетта? Возможно, вот первый трек вот такой. Вот есть у нас второй вариант. А есть третий.
2: Тань, что подсказывает твое EDM-сердце? Где Дэвид Гетта?
3: Сначала показалось второй, но, наверное, третий.
4: Третий вариант. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Таня, сегодня отмечается день рождения Мэтта Дэймона. Знаешь ли ты такого актера?
3: Да.
2: Прекрасно. Хороший актер. Да и в целом, вот есть ощущение, вот следишь за ним, следишь, да? Хороший мужик. И в этом году... В этом году вышел фильм, очень громкий фильм, о нем слышали многие. И вот там Мэтт Дэймон сыграл важную роль в этом фильме. Скажи, пожалуйста, в каком? «Одиссея», «Человек-паук» или «Проект Конец света»?
3: «Одиссея».
2: «Одиссея», первый вариант, принято.
0: Третья цифра.
4: Так, вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. У нас сегодня день рождения у Бруно Марса. Обожаю Бруно Марса, мы все обожаем Бруно Марса, хотим к нему на концерт, и кажется, что он и человек хороший, и талантливый, безумно. Но оказывается, Бруно Марс — это его не настоящее имя, это псевдоним. А его зовут Питер Джин Эрнандес. Тоже красиво. Почему же его зовут Бруно Марс в итоге? Ну, Марс, понятно, это к планете как-то относится. А Бруно его называл папа, потому что папе казалось, что он безумно похож на Бруно Сам-Мартино.
2: Угу.
4: Кто такой Бруно Сам-Мартино, скажи мне, пожалуйста? Это известный рестлер, это такой физик или это мультяшный персонаж Мышка?
2: Танечка.
4: Что думаешь?
3: Наверное.
2: Твой ответ.
4: Рестлер, физик, мышка.
2: 3, 2, 1.
3: Первый, наверное.
4: Первый вариант. Первый. Рестлер. Принято.
2: Итак, Таня из Ярославля подобрала такой код от сейфа. 3-1-1. Внимание.

0: Интересно.
1: Интересно, давайте разбираться. Ну, начнем прям по порядку. Ну, Дэвид Гетта, у нас была чуточка ошибочка. Ты выбрала второй вариант, а надо было... Третий. А надо было выбрать первый вариант. Дэвид Гетта и Бибер ту ю. Да.
0: Вот смотри, Тань. Вот у меня, с одной стороны, не ошибка, но ошибка. Вот надо было вторым, конечно, вопрос с бонусом выбирать, потому что у меня это идеально справилось. «Одиссея», правильно, фильм Кристофера Нолана, там Мэтт Дэймон сыграл главную роль, ты справилась с моим вопросом.
1: Ну вот сейчас выясним, достались ли тебе 10 тысяч рублей. Бруно Марс получил прозвище Бруно, потому что он похож на Бруно Сан-Мартино, а это у нас рестлер.
2: Вау!
1: Поздравляем!
0: Поздравляем, Таня! С одной стороны, сейф не взломан, но с другой стороны, с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Молодец!
1: Умничка!
2: Ура! Спасибо большое! Спасибо! Я очень рада!
0: Звони еще, Таня, Ярославлю, передавай большой привет! Счастливо!
1: Пока!
2: Обязательно!
0: Пока-пока!
2: Спасибо вам! До свидания!
0: Ну, а завтра в пятницу в сейфе «Бригаду» 7 тысяч рублей!
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в «Бригаде У».

0: группа «Это Нептуника» в «Бригаде У» на Европе Плюс, 9.51 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, что с нами произошло когда-то давно. Но тогда-то интернет не было, некому было рассказать. И саундчека не было, некому рассказать. А сейчас вот, пожалуйста, вспоминайте все, что угодно, что произошло когда-то давно в детстве.
1: Возможно, рыбу поймали какую-то большую.
0: Да, или сальто сделали. Ну, настолько давно. Постирали о камни и рукой рыбу поймали. Расскажите, отправьте голосовое.
1: Отправляйте на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Бригада!
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Признавайтесь, у вас

0: страшной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, 3-й в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru. 0+.
9: Про

0: спокойный день в руках Персан со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке истории, которые долгое время, годы были в тени, потому что не было интернета, некому было рассказать, и саундчека не было. А сейчас он появился. Пожалуйста, вспоминаем.
4: Давай.
3: Вот какая история.
5: Доброе утро, бригада У. Однажды в детстве во дворе я залезла на лазилку, как кошка наверх забралась, а слезть уже обратно испугалась. И сидела, ждала сестру старшую, которая вернется с прогулки и поможет мне спуститься. Сидела, наверное, 3 часа так. И смотрела, как мои подружки бегают, гуляют, играют в догонялки и в прятки.
3: Правда, вот жаль.
4: Хочу сказать, что у тебя отважная и сильная сестра.
3: И очень жаль, что не было интернета. Такой стрим пропал с лазилки, а?

0: Саблей в бригаде У на Европе Плюс. Это что же получается? Только мы неделю начали, так уже вот пятница.
1: Получается так.
0: Какие у тебя мысли на этот счет?
1: Нормальные.
0: Круто.
1: А у тебя какие?
0: Что могу сказать? Да примерно такие же.
1: Нормально. Ну, время идет, это нормально.
0: Это жизнь. Хорошего четверга и до завтра, до пятницы. Меня зовут Вики. Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Всем большой привет! В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бекметов. Марат, приветствуем.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Правительство учредило две новые стипендии. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения и названы самые востребованные вакансии в России. Об этом прямо сейчас. Итак, две новые стипендии учредило правительство России для студентов технических специальностей. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, стипендия имени Игоря Курчатова будет присуждаться обучающимся в области физики и радиохимии, а стипендия имени Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Размер выплат составит 30 тысяч рублей для студентов и 50 тысяч рублей для аспирантов. Ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная с текущего. Шведская академия объявит сегодня имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия в данной области должна присуждаться автору лучшего литературного произведения идеалистической направленности. Вручение награды пройдет 10 декабря, в день смерти Нобеля. Лауреаты получат золотую медаль и диплом. Размер денежной составляющей в каждой номинации премии в этом году составляет 12 миллионов шведских крон. Это более 1 200 000 долларов. Минпросвещение запускает апробацию школьного телевидения в 15 регионах. Первыми с проектом ознакомятся учащиеся в Мордовии, Московской, Калининградской, Тульской и других областях. На старте проекта в школах будет идти федеральный эфир. Короткие ролики без звука о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Такой формат поможет школьникам во время перемены переключиться после урока, отдохнуть и одновременно увидеть интересный и полезный контент. Антициклон принесет в столичный регион аномальное тепло. Сегодня жители и гостей Москвы и области ожидают переменной облачности и отсутствия осадков. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По прогнозу синоптика, в дневные часы столбики термометров в Москве поднимутся до 14-16 градусов, а местами по области воздух прогреется до плюс 18. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3,8 метра в секунду. Названы самые востребованные вакансии в России. В топ-10 с начала года вошли продавец-консультант, менеджер по продажам, водитель-экспедитор, разнорабочий, курьер, повар, бухгалтер, кладовщик, упаковщик и электромонтажник. Аналитики уточнили, что продавец-консультант может зарабатывать до 90 тысяч рублей в месяц, повар до 140 тысяч, менеджер по работе с клиентами почти 158 тысяч. А водителю со знанием английского языка готовы платить до 250 тысяч рублей. Как отмечается, работодатели готовы предлагать более высокие зарплаты соискателям, которые обладают более прикладными и специализированными навыками. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 48 копеек, евро в плюсе 96 рублей 33 копейки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Далее на Европе Плюс Андрей Каясов. Я всем желаю прекрасного четверга.

Me Forget You, хотя бы на одну ночь позволь забыть тебя. Уорренер и Лорен прямо сейчас. Ну, что тут сказать, у девчонки поток мыслей о своем возлюбленном не останавливается. Даже ночью, видимо, сильно зацепил ее парнишка. Да, вот так вот. Всем большой привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Лирик и классная тема аутентичная. Собор и мощный трек 12 to 12, все это на подходе. И обязательно дождемся новинку. Новинка невероятно классная. Парни из бойсбенда December 10 недавно, совсем недавно ворвались в муз-индустрию, но уже и мини-альбом выпустили, уже и концерты вовсю дают. В общем, на правильный путь сразу встали. Хит Us Against the World совсем скоро здесь на Европе+. Не пропусти.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Суп!

0: залетай.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

Джон и Дэнни. Вот имена семи парней из бойсбенда December 10. Парни в кастинге обошли множество претендентов и сформировали группу, которая уже успешна, которая уже имеет внушительную фан-базу. Трек Us Against the World.

0: выходным. В субботу и воскресенье с 7 до 10 утра по Москве лови крутой уикенд. Денис Романов ответственен за твое раннее пробуждение и классное настроение. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream уже через мгновение здесь, на радиостанции номер 1 в России.
1: Реклама.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр Арбат.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: 8B.
1: Залетай.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Группа Сидерленд из Каталонии. Одно из традиционных увлечений там — это кастели или человеческие замки. Такие вот башни из людей, возводимые во время фестивалей. Смешно, но если ребята и познакомились во время таких забав, ой, извините, я вам там на голову наступил случайно. Кстати, не хотите организовать группу? Трек ту-ту-ту-ру, только что до конца этого часа будем слушать Example, Change the Way You Kiss Me, а также Huntrix Golden. Здесь на Европе Плюс, дождись обязательно.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, «Контакт ИИ», готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
9: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
10: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
11: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
13: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер», УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 186+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
18: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: europaplus.ru.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Европа Плюс.

0: Example Change the Way You Kiss Me в финале часа на Европе Плюс. Самое время двигаться дальше. Да, в новую 60-минутку, а там больше хитов и больше музыки, больше топовых артистов. Полетели.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: двигаться дальше, чтобы послушать больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах. Все, как мы любим. Вот если хочется чего-то проникновенного, немножко философского, то встречай Мари Краймбри с красивой поп-темой «Все прошло». Если жаждешь на моменте вот прям разблокировать воспоминания из 2005-го, то не пропусти «Каскаду» и суперхит на все времена «Every Time We Touch». Ну а если фанатеешь по дип-хаусу, то встречай Мисма с темой «Hello, the sun is up, where are you?». Все это здесь, на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хей, народ! В Регинос

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Thinking прямо сейчас. Останавливаться не будем. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Miley Cyrus, Bass Persuade, Sofenbach, Be Mine, а также Clan for Sale Ride впереди на радиостанции номер один в России. Ох, какая райд, какая поездка, какое путешествие ждет тебя совсем скоро. О датах пока ничего сказать не могу, ну прости, но могу сказать самое главное. Европа Плюс отправит 10 победителей в лайв-тур Шакира и грандиозное шоу у Великих Пирамид Гиза. Вау! Вау! Вау! Подробности будут совсем скоро, ну а ты пока живи с этой мыслью, анализируй и готовься принимать участие.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: 8B. Залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: перетек в осень 2026. И что-то мне подсказывает, что и зимой, и грядущей весной. Слушайте, его тоже продолжим, потому что, ну уж слишком много фанатов у этой темы. Да, до конца этого часа успеем насладиться парочкой суперхитов Эрика «I Don't Know», а также Earbooks «Graceland» впереди на Европе+.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Чё ты сдаешься ты через месяц-то? Понимаю. Что делали мы, пишет Александр. Может, тебе пригодится опыт. Сейчас Варюшка или Варюшка.
5: Варюшка.
3: Варюшку, закрой свою сейчас и делай. Вот примерно на таком уровне у нас проходит.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
6: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Обновленный пикап «Жак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Жак» от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Жак». «Жаккар.ру». Указана максимальная цена при продаже «Жак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
8: Пробки

0: спокойный день в руках Персен со 100% природными активными компонентами. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
11: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
12: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. АО «Тандер», УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Ваневского, 186+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: I Don't Know в финале часа на Европе Плюс. Эрика не знает. Я знаю. I know, что ждет нас в новой 60-минутке. Больше китов и больше музыки впереди. С нами Fastboy, Kimo Sound, Steady Swim, Stamper City и многие-многие другие. Полетели.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озон Банка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет, в Москве полдень.

тобой прямо сейчас. В тексте трека есть интересная строчка. Я влюбляюсь в тебя по-настоящему, влюбляюсь в режиме стерео. Да, и вот тут вопрос, а почему не в монорежиме, а? Не намек ли это от главного героя истории, что возлюбленная-то у него на самом деле не одна, а? Ну ладно, из мужской солидарности не буду развивать эту тему. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Хьюжель Френч Монтана. Да, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Хьюжель Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с новинкой Shine.

0: Сборка грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать что нужно наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Ски Жейн, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с новинкой Shine прямо сейчас. Но учитывая количество артистов, это уже не просто коллаба. Это как будто бы настоящий бойс-бенд. Да, учитывая звездность парней, Shine, сияли бы они, конечно, невероятно ярко. Это 100%. Да. Ну и, кстати, невероятно ярко сияет в подкасте «Бригада Уличка» Вэл, Вики, Леха и Паша. И вот пока Паша беседен в отпуске, я, Андрей Каязов, его подменил. И, знаешь, вот на себе всю эту яркость, ребят, ощутил. Свежий 252-й эпизод доступен на сайте europaplus.ru. Залетай и обязательно заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Cat's Eye Animal, а также Dati Take Me There впереди. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама. Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Хей, народ! В Риге

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: залітай.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Мне кажется, с момента появления Girls Band Cat's Eye на Европе Плюс я сделал девчонкам уже такое количество комплиментов, что сердечко хотя бы одно из шести уже должно было бы растаять. Да, но вот что-то пока мне никто не написал из них, никто не связался. Ну да ладно, трек Animal только что. До конца часа обязательно послушаем Айра Смит, I Don't Wanna Miss a Thing, а также Зиверт, Goodbye на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Есть такой райд-центр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое же интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.си/СС.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
11: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
12: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Смит, I don't wanna miss a thing в завершении часа. Поверь, ни одну мельчайшую деталь, ни одного суперхита, ни одного топ-артиста в новой 60-минутке мы с тобой не пропустим. Много всего интересного впереди на Европе Плюс. Продвигаемся.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акции действуют до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: Всем большой привет, в Москве 13.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов. Марат, приветствую.
1: Андрей, привет. Добрый день всем. Проверка систем оповещения пройдет завтра по всей стране. Недельная инфляция заметно ускорилась, и сегодня день работников дополнительного образования. Об этом прямо сейчас. Итак, проверка системы оповещения населения пройдет завтра по всей стране. На улицах городов включат сирены и громкоговорители, сообщили в МЧС. Кроме того, спецсигнал на время прервет эфиры федеральных телеканалов и радиостанций. Граждан просят сохранять спокойствие и, услышав сирену, включить телевизор или радио и прослушать информационные сообщения. Тестовый сигнал продублируют в мобильном приложении МЧС России. Подобные проверки, напомню, проводятся дважды в год для контроля работы оборудования. Недельная инфляция в России ускорилась до 96%. По данным Росстата, с начала года рост цен составил 5,94%, а в годовом выражении инфляция превысила 7%. Ускорение недельной инфляции, как пишет Интерфакс, объясняется индексацией тарифов на коммунальные услуги. Что касается продовольственных товаров, то заметнее всего за неделю в стране подорожали куриные яйца, гречка и вареная колбаса, а сильнее всего подешевели картофель, яблоки и огурцы. Калужско-Рижскую линию московского метро планируется продлить за пределы МКАД до Мытища. Станция с одноименным названием появится до 2035 года. Как сообщил глава комплекса градостроительной политики столицы Владимир Ефимов, оранжевая ветка протянется на 3,5 километра от станции Медведково до Мытищ. Запуск нового участка поможет снизить нагрузку на Ярославское шоссе и Ярославское направление Московской железной дороги, а поездки станут быстрее почти в два раза. В России начались испытания оборудования для спутниковой связи в поездах. Как сообщил замгендиректора РЖД Евгений Чаркин, подобные тесты идут уже около месяца, и пока результаты положительные. Как только будет готова спутниковая инфраструктура, холдинг установит оборудование на железнодорожные составы. По прогнозам, во всех поездах в России высокоскоростной интернет может стать доступен в 2028 году. Проект охватывает и скоростные поезда, речь идет в том числе о «Ласточках» и «Сапсанах». Среди заявленных направлений Москва-Санкт-Петербург, Москва-Нижний Новгород, Краснодар-Сочи и Москва-Минск. Сегодня отмечается День работников дополнительного образования. Больше 18 миллионов детей в России сейчас посещают кружки и секции. А в системе дополнительного образования работают свыше 300 тысяч специалистов. Это преподаватели, тренеры, наставники, педагоги, организаторы, методисты и не только. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, дети и подростки могут пробовать себя в самых разных сферах, раскрывать способности и найти дело, которое станет увлечением или, возможно, даже будущей профессией. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 85 рублей 48 копеек. Евро в плюсе 96.33. В Москве 13 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс Плейбокс и Андрей Каясов. Прекрасного дня!

вовлекаешься в происходящее в этом часе, то я тебе за это суперхиты и классные подарки. По рукам? По рукам. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу же, собственно говоря, к подаркам мы перейдем. Игра Food Time на подходе – это приятнейший бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть благодаря интуиции и эрудиции вне зависимости от текущей занятости. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько вкусных пицц ты и получишь. 745-6565, дерзай. Playboy.

0: Food Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня у нас Евгений. Евгений, большой тебе привет. Евгений.
2: Алло. Здравствуйте, Европа Плюс, всем привет.
1: Да, ну что ты меня пугаешь, Евгений, но у меня тут чуть сердце не ушло в пятки, вот так вот.
2: Хорошо, прощения.
1: Да ничего страшного, как твой день проходит, рассказывай.
2: Все замечательно, рабочий день.
1: Так.
2: Только пообедали.
1: С коллегами, да, в офисе?
2: Конечно, конечно.
1: Так, ну это получается, пицца уже будет на десерт тогда, да?
2: Ну да, да.
1: Так, ну хорошо, смотри, Евгений, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать два варианта ответа к каждому вопросу. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
2: Да, принял.
1: Отлично, тогда начинаем.
3: Один, два, три.
1: Кто начал музыкальную карьеру раньше, Дэвид Гетта или Мартин Гаррикс?
2: Мартин.
1: Неверно. Какой мяч больше, футбольный или баскетбольный?
2: Баскетбольный.
1: Баскетбольный. Кто из актеров сыграл в свое время Зорро, Райан Рейнольдс или Антонио Бандерас?
2: Антонио Бандерас.
1: Да, все верно. Какая планета ближе к Солнцу, Юпитер или Сатурн? Так.
2: Юпитер.
1: Ну, абсолютно верно. Что мы получаем-то? Три пиццы. Целых три пиццы, Евгений. Хорош. А еще напитки тоже тебе достаются. Красавец.
2: Замечательно.
1: Да.
2: Замечательно.
1: Здорово, молодец. Шикарная игра получилась. Еще раз аплодисменты, твою честь. Это было здорово. Food Time продолжится завтра в это же время, но мы двигаемся дальше. Зои, Hold the Horizon прямо сейчас.

0: хитов и больше музыки. The NCAA Dark Till Dawn, а также Kungs и Daphilus London Galaxy впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс. Реклама.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Если голос...

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Чем заняться сегодня в Москве, расскажет Марат Бекметов. Марат, ну, рад тебя приветствовать вновь.
1: Привет, Андрей, привет всем, взаимно. Начну с кино. Новинка кинопроката, историческая спортивная драма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Они играют гонщика и журналиста Андрея Нагеля, инженера Дмитрия Бондарева, которые в начале прошлого века решили доказать, что русский автомобиль может конкурировать с европейскими. Вместе они решают принять участие в ралли Монте-Карло и отправляются для этого на машине «Руссо Балт» прямо через Зимнюю Европу из Петербурга на Лазурный берег. В основе этого фильма реальная история создания первого русского серийного автомобиля.
0: Марат, тебе нравятся быстрые скорости? Любишь гонять?
1: Да.
0: Да? Поэтому ты так рано на работу приезжаешь, да?
1: Да. По ночной Москве мчусь.
0: И уже здесь.
1: Да. Ну а в центре Зотов работает выставка «Хлеб». Проект исследует историю хлеба от деревенской печи до советских хлебозаводов. Гости увидят работы художников-реалистов, включая Машкова, Кустодиева и Родченко, картины которых показывают, как хлеб перестал быть просто пищей и стал символом домашнего тепла и уюта. В программе лекции, встречи с владельцами современных пекарен и мастер-классы по сервировке стола и работе с домашней закваской. Гости смогут также замесить тесто в деревянной катке, поработать за прилавком лавки времен НЭПа и поучаствовать в интерактиве по выращиванию дрожжей.
0: Вот мне точно противопоказано, Марат, потому что я настолько люблю всю выпечку, понимаешь, вот схожу, посмотрю, потом на обратном пути булочек накуплю, хлеба и все, и вся моя диета.
1: А ты сходи, посмотри, но не покупай.
0: Я так не смогу.
1: Самоконтроль, Андрей.
0: Буду работать над собой.
1: В Доме музыки этим вечером выступят Константин Хабенский и Александр Цыпкин. В рамках литературно-театрального проекта «Беспринципное чтение» они прочтут программу «2 по 50». Название отсылает к двум отделениям по 50 минут, а теперь и к возрасту участников. Программа постоянно обновляется, в нее входят лучшие рассказы, представленные дуэтом с 2016 года. Но не изменилось веселое и грустное содержание рассказов. Константин Хабенский – один из первых резидентов «Беспринципных чтений», благодаря которому проект получил зеленый свет для широкой аудитории зрителей. Начало в 8 вечера.
0: Тут нечего добавить. Это топ. Это мы смотрим, это мы идем.
1: Ну а Центр современного искусства «Марс» представляет проект виртуальной реальности «Внутри шедевра». Это формат знакомства с классическим искусством через современные технологии, личный опыт и эффект присутствия. Гостям предлагается выбрать свое путешествие, войти внутрь мира живописи или стать частью литературного произведения. В первом случае маршрут перенесет зрителя в пространство великих сюжетов и состояний. Второй маршрут создан по мотивам одного из самых известных литературных произведений 20 века – повести сказки «Маленький принц».
0: А ты что выберешь, Марат? В картину попасть или в литературное произведение?
1: В произведение.
0: В произведение, да? Будешь на своей маленькой
1: планете. Там можно
0: планете.
1: Стать участником разных, так сказать, действ, глав.
0: И еще заселфиться, поснимать это все.
1: Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.
0: Шикарно, Марат, спасибо. Мы двигаемся дальше. Jonas Blue Girl прямо сейчас на Европе+.

0: Хитбэк.
1: Возвращаемся к подаркам, к твоим победам, к твоей главной роли в активностях от Европы Плюс. Фирменная термобутылка может стать твоей в игре Хитбэк. Набирай 8-495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Алекса Уоррена и суперхита Fever Dream. 8-495-745-6565. Удачи!
2: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей Канады. Контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Ерембетово. Комсомольская, 4.
10: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. Парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
12: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Роман сразится за фирменную термобутылку от Европы Плюс. Роман, привет.
1: Привет-привет, Европа Плюс, здравствуй, Андрей.
0: Да, привет, Роман, как твой четверг? На работе сегодня?
1: Знаешь, у меня такое ощущение, что сегодня пятница почему-то.
0: Да? Ну ты, главное, завтра не забудь на работу прийти, Роман, а то вдруг уверуешь в это ощущение. Завтра такое, можно поспать, хорошо. Так, ну хорошо, Роман, смотри, термобутылка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европы Плюс в этом часе. Три варианта мы с тобой для начала послушаем, потом буду ждать от тебя твой вариант. Готов?
1: Ок, давай попробуем.
0: Хорошо. Смотри, возможно, это был трек Galaxy от Kungs и Theophilus Лондона. Возможно, трек I Just Might от Bruno Mars. Или трек New Heart от Crash Adams. Так, ну что, Роман, что скажешь?
1: Ты знаешь, Андрей, все три песни, они популярны, 100% хиты, но мне так по душе нравится Galaxy Kungs.
0: Galaxy Kungs и по душе, и это еще и правильный ответ. Абсолютно верно! Роман, я тебя поздравляю, термобутылка от Европлюс тебе достается. Ну класс, шикарная игра у нас получилась. Желаю
1: спасибо,
0: тебе отличного
1: спасибо.
0: Дня.
1: Настроение на высоте.
0: Что еще раз, Роман?
1: Настроение на высоте.
0: Вот, это хорошо. И главное, Роман, что хочу тебе сказать, не забудь, что сегодня четверг. Пятница только завтра, да. Тебе завтра еще.
1: Или завтра в школу не идем.
0: Да. Роман, отличная игра у нас получилась. Шикарного тебе дня желаю. Мы двигаемся дальше. Галантис, Элен, прямо сейчас на Европе+.

0: Видите Count on Me прямо сейчас, до конца часа не так много времени, но на парочку суперхитов его точно хватит. Энрике Иглесиас, Escape, а также Ваня Дмитриенко, Ртуть впереди. Ну а завтра я жду тебя на тусовку в Playboxе в это же время на Европе Плюс. Игра Food Time, битва Хитбэк также будут ждать тебя.
1: Playbox
2: на Европе Плюс.
3: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
5: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
14: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
15: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
16: Это как?
15: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
16: Выгодно. Пошел оформлять.
15: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
17: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
18: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искусство.
19: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
17: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит. Акции и доставка. Аутандер. УГРН 1022 3015 98 549. Краснодар. Улица имени Леваневского 185 6+.
20: Признавайтесь, у вас

0: цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Энрике Иглесиас «Эскейп» в завершении часа на Европе Плюс. Я тоже вот подумал уже сделать «Эскейп», побежать домой, но Алекс Манулов мне сказал, не надо.
1: Куда? Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Твои любимые BTS, между прочим, на старте.
0: Спасибо, Алекс.
1: Андрей, оставайся с нами.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: залетай.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже. Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: В «Милом доме» все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Дона, она такая вот яркая и запоминающаяся получилась прима-дона. Ну, а какой она еще должна быть, скажете вы? Конечно же, именно такой прима-дона. Это Two Colors на Европе+. Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Мизмо, Кали Минок и Несса Барретт появится. Тот самый хит Нессы Барретт, который однозначно прибавил ей в свое время немало поклонников. Впереди на Европе+. Dying on the Inside.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Есть

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
2: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: 8Б. Залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Форенер и Лорин на Европе Плюс. Let me forget you. 14.49 в Москве. До конца этого часа сначала акцент сэра Миша Миллер, ну а затем тот, перед именем которого частенько говорят еще одно слово. Легенда. Впереди на Европе Плюс Эминем.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Что ты сдаешься так через месяц-то? Понимаю. Что делали мы, пишет Александр. Может, тебе пригодится опыт. Сейчас Варюшка или Варюшка.
5: Варюшку загрузь, Варю, сейчас и делай. Вот примерно на таком уровне у нас проходит.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс. Реклама.
7: Признавайтесь, у вас...

0: точной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
13: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
14: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
15: Европа плюс.

Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: недавно была и самая вершина.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких и мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются.

0: Европа Плюс Лайв Тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Live у пирамид Гизы. Скоро на Европе Плюс.

0: реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Супер!

0: 8Б. Залетай.
1: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: внешне так с виду, но железная леди внутри. Я упорно, амбициозно и целеустремленно, и точно знаю, чего хочу, а, говорит она. Остается представить, с какой подачей и уверенностью она это делает. А, и понимаю, что Мадонна говорит правду чистую. Мэтч всегда убедительна не только в интервью своих, но и на сцене, но, конечно, в обычной жизни тоже это факт. Мадонна на Европе Плюс и не одна, вместе с Мартин Гаррикс. Супер-хит, который гремит сейчас по всему миру, и называется он «Бизарр».
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена. Что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
22: europaplus.ru.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
24: Европа Плюс.

Шемер Хуайн и Европа Плюс, большой оригинал и настоящий профи своего дела. Ну, кстати, еще большой коллекционер автомобилей, причем таких ярких автомобилей необычных. Он говорит, что

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 18+.

0: заморачивается на каком-то определенном жанре, когда создает свою музыку, она всегда за свободу в творчестве. Вот такая вот она, яркая и свободолюбивая Raven Renee. Впереди Love Me, но через пару минут буквально это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Всем отличного дня.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.

0: 45-26-02. 45-26-02. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
1: Скидка

0: Залетай.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Короче, девиз по жизни: делай все от души. Если что-то ради денег делаешь, ничегошеньки у тебя не получится. Это Алекс Уоррен. Буквально через несколько минут на Европе Плюс Фива Джима.

0: залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, к нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. Магнитогорск, Ленина, 83, ТК «Континент». «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Если дом,

0: За этого часа сначала Миша Миллер, Алекс Вилено, а затем Кали Минок, которая всегда с юмором подходит к тому, что ее частенько называют секс-символом, говорит: «Я не пытаюсь быть секс-бомб, я и есть секс-бомб». Но тут, как говорится, и не поспоришь.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техно Плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
11: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
17: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
18: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Европа плюс.

0: прямо сейчас. В начале следующего Доминик Файк и его Baby Doll. Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: часах в Москве уже 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом обязательно состоится. Даты и время будут согласованы дополнительно, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Трампа о том, что у него запланирован разговор с Владимиром Путиным на ближайшее время. Точное время будет согласовано, и Кремль обязательно проинформирует о нем, ничего не скрывая. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и международной обстановки. МИД России заявили, что количество и сложность вызовов в цифровой сфере непрерывно возрастают. Единственный эффективный способ противостоять этой угрозе – укреплять международное сотрудничество в интересах обеспечения информационной безопасности. Была подчеркнута важность развития практического взаимодействия по этому вопросу и необходимость вернуться к обсуждению проекта рабочего плана реализации основных направлений сотрудничества по линии «Россия-АСЕАН». И житель штата Южная Каролина выиграл в лотерею сразу 50 раз. Мужчина рассказал, что купил 50 одинаковых билетов из-за хорошего предчувствия, и интуиция его не обманула. Билеты принесли в общей сложности $250 000. Счастливчик признался, что почувствовал себя удачливым, но больше не будет покупать билеты с той числовой комбинацией, которая принесла ему победу, поскольку уверен, что не настолько везуч. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Стар Ньюс и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Джейд снова работает с продюсером Майк Саббат, на этот раз над своим вторым альбомом. Майк Саббат, напомню, участвовал в записи дебютной работы певицы That's Showbiz Baby. По его словам, работа над новым релизом идет полным ходом. Напомню, дебютный альбом Джейд достиг 3-го места в UK Albums Chart, а сама певица получила первую сольную награду Brit Awards. Рэпер Куамо впервые стал отцом. В интервью бывший участник Migos подтвердил, что у него родилась дочь. Имя и дату рождения он не раскрыл. «Я горд быть отцом», — сказал Куамо. Он также признался, что особенно сентиментален, когда говорит о своей дочери. Это моя мягкая сторона. Увидеть ее улыбку, услышать, как она зовет меня папой. В общем, я таю. Напомню, в ближайшее время должен выйти новый альбом Куамо, спродюсированный совместно с Фаррелл Уильямс. Эмили Кей сообщил, что Зара Ларсон выпустит новую музыку уже в следующем году. По словам давнего соавтора певицы, последние месяцы она усердно работала в студии, и фанатам стоит ждать новых песен уже в 2027-м. Цитата. «Я видел ее пару дней назад, она очень воодушевлена», — сказал Эмили Кей. Джонни Марр рассказал, чему научился у Дэвина Алберна перед записью нового альбома. Гитарист Смитс работал с Алберном над альбомом Gorillaz The Mountain. По его словам, тот научил его быть открытым и не форсировать запись песен. Совет был прост. Не жди, пока что-то случится само. Просто расслабься. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Европа Плюс Лайв Тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Live.

0: Отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануйлов. Ну а чуть-чуть попозже с нами Мизмо, Артигасти и, конечно, саундчек Бригады У. Ваши истории о событиях в жизни, которые произошли давным-давно, но о которых вы рассказали только сегодня всей стране в саундчеке Бригады У.
1: Реклама.
2: Эй, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии М.

0: Доступные цены. Уралмебель. Карла Маркса, 208А.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
0: Европа.

0: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
1: И сегодня в саундчеке очень важные события из жизни, которые произошли давно, но тогда интернет не было, некому было рассказать, поэтому слушайте сейчас.
2: Давай.
3: Привет, любимая бригада У. Когда я была маленькая, у меня папа на электричке поехал в Москву, чтобы купить мне просто невероятный лимузин для Барби, розовый, огромный, метра полтора, наверное, в длину. И у него в электричке просто несколько раз предлагали сумму намного больше, чтобы купить этот подарок, ну, своим детям. Но в итоге, когда я, конечно, обнаружила его под елкой, это был восторг. Мне кажется, такого не было ни у кого вообще. И сейчас, кстати, моя дочка до сих пор играет вот с этой машиной, перешла по наследству.
1: Круто. Но когда я обнаружила под елкой пачку денег, поняла, что папа сдался. С тех пор люблю деньгами играть.
4: Доброе утро, бригада У, доброе утро, мир. Я в детстве с братом делала конфетки из сахара. Помните, когда его нужно было расплавить, потом, в общем, охладить. Получился, должен был бы петушок, но там клякс получилось. Ну и не важно, что у нас, собственно говоря, кастрюля сгорела в конце. Но это было вкусно, я до сих пор помню. А поделиться смогла только с бабушкой и с братом. Вот сейчас делюсь с вами, со всем миром.
2: Со всем миром,
4: отлично,
2: да.
4: Отличного денечка.
1: Ты сожгла кастрюлю и рассказала бабушке? Бабушка святая женщина.
5: Доброе утро, любимая бригада У. А я в детстве однажды так интересно нашла деньги. Я пришла из магазина, и мне навстречу просто летел какой-то сверток. Ну, как комочек бумажный. Я его поймала, развернула, а там было 500 рублей. По тем временам это была очень приличная сумма. Ну, я не помню, что с ними сделала. Наверное, купила каких-то сладостей.
1: Ну, правильно, правильно.
2: Ну, прикольно, да? Вот деньги прям с небес падают.
1: Ну, да. Мне нравится, что в истории, ну, начало истории рассказывал вот этот ребенок еще, который когда-то поймал эти деньги. А финал истории, ну, такой, версия для налоговой. Я не помню, куда. Не, я не инвестировала ничего. Сладости какие-то там. Деньги огромные.
2: Классно, классно.
1: И еще одна история.
6: Доброе утро, бригада У. А у нас в детстве в школе проводили соревнования. Кто больше соберет металлолом, макулатуру. И вот как-то были соревнования по сбору металлолома. И наш класс пошел искать металлолом. И во враге мы нашли кузов автомобиля. И мы его таранили к школе, перепачкались. И наш подвиг никто не видел. А столько классных фотографий можно было сделать. Кстати, наш класс победил.
2: Поздравляем, круто.
1: И кузов завуча нашли, и победили.
0: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Европа Плюс, Бибиракс и Дэвид Гетта, которым не привыкать работать вместе. На этот раз их совместный трек «Sad Girls». 5 недель уже в Еврохит Топ 40, сейчас 12 место. Завтра, возможно, уже в горячей десятке нашего чарта шансы очень высоки. Ну а лучшие хиты недели в пятницу в 14 по Москве. Не пропусти.
1: Реклама. Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: синусоиде все, но трудности ее только закалили. В общем, железная леди Деми, Деми Ловато впереди на Европе Плюс. Ее быстрый хит «Fast».
1: Реклама.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс.

0: Европы плюс Chemical Brothers, химические братья, братаны. Ну, кстати, и студенты-историки в прошлом. Поначалу музыка была их хобби, а потом всегда выросло, мы знаем, во что переросло, во что. Суперпрофессиональный проект Chemical Brothers на Европе плюс в конце этого часа. Ну, идем только вперед, идем дальше с лучшими хитами на Европе плюс. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве уже 6. Игорь Акулов в студии с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай.
1: Кость, привет, всем добрый вечер. Боинг планирует создать систему для защиты своих самолетов от преднамеренных крушений. Врачи рассказали, сколько нужно времени для восстановления организма после рабочей недели, и в Москве запустили бесплатные беговые тренировки. Подробности далее. Компания «Яндекс» устраняет последствия инцидента в дата-центре в Рязанской области. В компании сообщили, что инцидент затронул часть инфраструктуры. Ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Профильные службы на месте устраняют последствия, а работа дата-центра частично остановлена. При этом основные сервисы работают в штатном режиме, хотя часть из них может быть недоступна для пользователей. Напомню, что ранее сообщалось, что в Сасовском округе Рязанской области сгорелась кровля предприятия. Компания «Боинг» планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений. На фоне инцидента с самолетом Fly Dubai руководство «Боинг» обсуждает угрозу преднамеренных крушений как одну из ведущих причин смертельных происшествий в коммерческой авиации и хочет учесть этот риск при разработке самолетов следующего поколения. Окончательное право решать, как будут летать новые машины, планируется оставить за пилотами, а продвинутые компьютеры, как ожидается, получат новые автоматизированные предохранительные системы, которые усложнят случайное или преднамеренное крушение. Сегодня в России отмечают День работника дополнительного образования. В одной только столице в этой сфере заняты десятки тысяч педагогов. По словам заммэра Анастасии Раковой, московским школьникам сейчас доступно 140 тысяч различных кружков и секций. На занятиях ребята программируют роботов, создают чат-ботов, изучают ДНК-анализ и даже разбирают биохимию на примере приготовления еды. Растет интерес не только к науке, но и к спорту. В школьных спортивных клубах занимаются уже порядка 350 тысяч учеников. Врачи рассказали, что физиологическое восстановление и настоящая биохимическая перезагрузка после рабочей недели требует 72 часа. По словам врачей, двух выходных достаточно только для психологической разгрузки, например, чтобы оплатить счета, увидеть близких и закупить продукты, тогда как для физиологического восстановления этого мало, если неделя была напряженной. Восстановление сна, нормализация уровня магния и снижение системного воспаления начинаются только на второй или даже третий день отдыха. И в Москве запустили бесплатные беговые тренировки с профессиональными тренерами. Присоединиться к ним могут все желающие старше 16 лет. Пробежки проходят на нескольких городских площадках. В Лужниках по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, а в парках Останкино, Коломенское, Северное Тушино и Ходынское поле по средам, пятницам и воскресеньям. Каждая тренировка длится около часа. Участникам рекомендуют приходить за 5-10 минут до начала, а также выбирать одежду по погоде и не забывать брать с собой воду. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 48 копеек. Евро на отметке 96 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: on Me. Прямо сейчас на Европе Плюс. Это Богдан Медведи. Классный трек, свежий трек в нашем эфире. И всегда приятно встречать этого парня здесь, на радиостанции номер один в России. Кстати, здесь же и Фомин. Здрасте, всем отличного вечера. Четверг у нас с вами подходит к завершению. Надеюсь, рабочий для всех завершен уже. Дальше будем отдыхать и получать удовольствие. Кстати, из удовольствий в ближайшие 15 я точно могу гарантировать появление Майли Сайрус с новинкой, а также Дэйв Тэмпс и Рейн Дэнс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81.

0: Мистер Суэйтс. Прямо сейчас на Европе Плюс. Майли Сайрус в столице уже 18.35. Приветствую всех, кто отработал и сейчас мчит в сторону дома. Ну, это всегда приятно, это всегда хорошо. Ну и еще приятнее, когда завтра последний рабочий, пятница. Ну а сейчас, буквально минут через 25, еще и вечернее шоу «Раш» появится. Антон Камолов, Артур и Саша. Ни в коем случае не пропусти, ребят. Тема сегодня интересная. Какая именно, можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Там же оставить свой комментарий. Ну и... или взять и позвонить уже в прямой эфир в следующем часе.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Суп!

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Возьмем первую строчку нашего Еврохит ТОП-40 «Нептуника» и «What If» прямо сейчас на Европе Плюс. Если ты согласен с этим, заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел «Еврохит ТОП-40» и голосуй за любимые треки. Вполне возможно, именно он сейчас в твоем радиоприемнике. Ну а завтра с 14 до 16 по Москве обязательно слушай, что у тебя получилось. Алекс Манойлов появится и расставит всех по местам. Это будет круто. Обещаю.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
4: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
6: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
11: Я скажу с ума, мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
12: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
13: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
14: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
15: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
16: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве.

0: Всем привет, в столице 19.00. Европа плюс. Прямо сейчас на Европе плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, салют.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Роспотребнадзор, опроверг информацию о втором случае заболевания в Иркутске. Минцифры будет искать баланс по вопросу цен на мобильную связь. И сентябрь этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Подробности далее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что важно предпринять скорейшие усилия для нормализации ситуации на Ближнем Востоке. В первую очередь речь идет о восстановлении полноценного судоходства в Ормузском проливе. Из-за эскалации конфликта Ирана и США судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и жиженного природного газа, в результате чего цены на топливо выросли в большинстве стран мира. Роспотребнадзор опроверг информацию о втором случае заболевания в Иркутске, назвав ее фейковой. У всех контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а почти 5000 лабораторных исследований не обнаружили опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелихове спокойная. Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает информацию о новых случаях. Минцифра будет искать баланс по вопросу цен на мобильную связь. В министерстве будут ориентироваться на анонсированный рост тарифов ЖКХ при оценке возможного повышения тарифов операторами. Определенную планку дадут тарифы на ЖКХ, и министерство будет использовать ее как отправную точку, поскольку важно, чтобы операторы вкладывались в российские базовые станции, а также выполняли требования по критической информационной инфраструктуре и защите объектов, несмотря на то, что мобильный трафик в стране перестал расти. Сентябрь этого года стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений. В Москве он оказался теплее нормы на 2,2 градуса, а средняя температура составила плюс 14,1 градуса. Это четвертый год подряд, когда температура значительно превышает норму, хотя рекордным по аномальности остается сентябрь 2024 года с плюс 17 градусами. По данным гидрометцентра, сентябрь этого года стал пятым самым теплым в Москве с 1891 года, а лето 26-го в целом по России самым теплым в истории метеонаблюдений. И Джоан Роулинг выпустит две новые книги, которые расширят вселенную Гарри Поттера. Издания выйдут в феврале и пополнят серию «Pocket Potters» — иллюстрированные гиды о любимых персонажах франшизы с избранными цитатами и любопытными фактами. Новые сборники расскажут историю профессора МакГонагал и близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Иллюстрации к выпуску о братьях создала художница Хелен Брэдли, представив их лучшие розыгрыши и изобретения. А книгу о Минерве МакГонагал оформила Натали Смилья, обещая детальнее рассказать о главе факультета Гриффиндор, ее магических способностях, способностях, чувстве юмора и отношениях с Гарри Поттером. И я расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 42 копейки. Евро на отметке 95 рублей и 47 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет, салют. Добрый вечер.
0: Вот я сейчас последнюю новость Игоря Акулова слушал и ощутил себя. Я понял, как себя чувствуют люди, наши слушатели, многие наши слушатели, когда я начинаю что-то про баскетбол задвигать.
2: Минерва МакГонагал.
0: Вообще, я просто...
2: Фред и Джордж Уизли.
0: Вообще мимо вселенной Гарри Поттера.
1: Так можно начать как раз осень, то самое время, когда смотрят Гарри Поттера.
2: Подождите, тут должен в декабре, кажется, сериал новый выйти.
1: Можно почитать.
2: Новую версию. Сразу вот меня новую франшизу отправишь.
0: Сразу, не читая начало. Надо же начать с самого начала. Саш, ты сколько книг читал из
1: Гарри Поттера? Я смотрела, честно говоря.
0: А ты не читал?
1: Ну, ты даже не смотрел.
2: Я все читал.
1: Ты читала? Ты на английском?
2: Нет.
0: О,
2: я читал это в школе. Ничего себе, сразу обесценивание.
1: Не, не обесценивание. Просто все мои друзья не на английском читали. Я честно, вот я вот как раз...
2: All your friends read this book in English, okay?
0: Саша просто, знаешь, Саш, а ты Гарри Поттер? Я смотрел. О, смотрел. И тебе тут же. О, не на английском.
2: Просто вообще. Да уж.
0: Но, слушайте, Гарри Поттер, это, конечно, супер бренд, и многие поклонники, назовем так, франшизы, с нетерпением ждут выхода новых книжек, поэтому, конечно, поздравляем всех, кто этого ждал. И переходим к теме нашего сегодняшнего эфира, а это как раз вот про, в том числе, рекламу, бренды и так далее. Как я стал жертвой маркетинга, ну или маркетинга, кто как называет, кто как произносит. В общем, это мы будем обсуждать.
2: А Саша знает, ее друзья знают, они же в английском типа шарят.
0: Саш, как ты произносишь?
1: Я говорю маркетинг.
2: Нет, ты говоришь маркетинг.
1: Маркетинг.
2: Маркетинг. Вот это не те и не те. Маркетинг.
0: Не нг, а нг. Маркетинг. Нет, это как будто ругательно. Но с другой стороны, если вы стали жертвой, то тогда вы ругаетесь. Расскажите, вот что на вас произвело такое впечатление, что вы что-то купили, приобрели, попробовали, использовали, и совершенно это не оправдало свои ожидания. Саша, у тебя что вот?
1: Ну, я попробовала в прошлом году МРТ. Я пришла на МРТ.
2: Какая рекламная кампания у МРТ, извините?
0: Сильный маркетинг.
1: Нет, там была акция, ты делаешь второе МРТ, у тебя со скидкой 15%, то есть почти что за бесценок.
0: Вообще просто копейки.
1: Ты делаешь вторую зону. Я сделала...
2: Зону бикини.
1: Зону головы.
2: Просто вырвалась.
0: Это ты в другом салоне заходил. Нам такие предложения.
1: Ну, в общем, да. И мне сказали, что...
0: Артур просто это с барбером он общался.
2: Я общался со Спанч Бобом и про бикини ботом вообще.
1: Ну, в общем, мне сказали, что это такая акция. Я подумала, что ну раз я в этот день попала, и такая акция, то действительно, поясница, мы присидим голову. Ну, а потом я пришла второй раз, и там опять была эта акция, я опять как бы...
2: То есть ты 4 МРТ сделала?
1: 4 у меня штучки. И не пригодились они никому.
0: Это, по сути, весь позвоночник.
1: Весь позвоночник и голова.
0: Голова, грудной, шейный и поясничный крестовый.
2: Да ты помните, раньше были такие журналы, и там с каждым выпуском была какая-то фигурка.
0: Надо собрать полную.
2: Да, Саша собирает пазл своего тела. Таким образом.
1: Ну, зато я знаю, что все хорошо, например, где-то.
0: Это только в тех отделах, которые тебе сделали.
2: И тогда это было хорошо.
0: Да, и там наверняка написано, что это не является диагнозом, посоветуйтесь со специалистом. То есть доктор рентгенолог. А ты знаешь, что там еще лучевая нагрузка на МРТ?
1: Нет, я думала, это супербезопасно.
0: Подумай. Артур, расскажи.
2: А счетчик Антона, он, знаешь, как надо, трещит.
0: Мы называем счетчик Гейгера, но ты можешь назвать счетчик Антона.
2: Специально. А я вспомнил про телемагазин, и в моем детстве раньше по телемагазинам были разные рекламы товаров. И если помнишь, Антон, не знаю, помнишь или не помнишь, Саша?
1: Я помню.
2: Помнишь ли ты? Там, в общем, были фломастеры, в которых нужно дуть. Вот так вот.
1: О, у меня такие
2: выдуваешь,
1: были, они
2: и они распыляют краску.
1: У меня были такие, но не из
2: магазина. В рекламе там было просто это чудо какое-то, магия настоящая. Люди в этой рекламе, дети, как правило, ставили какие-то трафареты, дули на них этими маркерами, и получались невероятные картинки. Тогда это стоило дорого, сложно, и у родителей никто из них не покупал. И я, будучи ребенком, просто ходил, облизывался. Сейчас уже я купил своему ребенку эти маркеры, эти фломастеры. Я понял. Это моя история. Все, про МРТ вы закрыли тему.
0: А у меня и фломастеры еще были.
2: Так вот, да, у меня эти фломастеры появились в 32 года. Да фигня полная. Растекается как-то непонятно, да. Их трудно удержать, они какие-то нестабильные. Потом все вокруг...
0: Ты в деда превратился.
2: Да, может быть.
0: Да, если бы ты ребенком все то же самое сделал, ты был бы в восторге. А тут, да что это такое?
2: По всему, мне нужно предложение Сашина, да? Если я превратился в деда.
1: Саша, давай. Там скидочка будет.
0: Да, скажи, что от Александра.
2: А у тебя были фломастеры, Саш?
1: Да.
2: Просто вдруг кто-то не услышал.
0: Во время МРТ?
1: Да.
0: Ты брала на МРТ? Можно взять МРТ и раскрасить своими фломастерами?
1: Можно.
0: Ой, класс. Друзья, расскажите про себя. Как вы стали жертвой маркетинга, рекламы? Что вам втюхали, короче говоря, вот образно? Поделитесь своими историями. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте в мессенджеры, закидывайте, отправляйте, где вам удобно. Можно, например, это сделать в сообществе Европы Плюс ВК.

0: как я стал жертвой маркетинга. Наша сегодняшняя тема, что наши слушатели купили, приобрели, попробовали. Вот такие вот истории. Катя или Кейт нам пишет, так у нее вот никнейм, по крайней мере. Добрый вечер. Я как-то приобрела подушку с эффектом памяти. В общем, очень пожалела. Это самая моя бесполезная покупка. Через пару недель пришлось покупать обычную подушку, ибо на этом чуде современных технологий спать просто невозможно.
1: Ну, это дело привычки на самом деле.
0: Но там ведь, а там указывалось, у нее эффект памяти чего? Может, эта подушка реально запоминает вас, там, как-то она...
2: Насколько я понимаю, ты прикоснешься, например, рукой, если это останется твой.
0: Ну, такое себе. Вообще, подушка не должна настолько хорошо запоминать, то есть все время покрываться вмятинками под тебя.
1: Но она потом устанавливается, на всякий случай, сказать. Да.
2: Мне кажется, у меня чуть-чуть похоже, но у меня ортопедическая.
0: У тебя с короткой памятью, да?
2: Большой.
1: С памятью рыбки Дори. Так, ну тут ладно, подушка, ну, наверное, стоит не так дорого, не очень обидно.
0: О, ортопедические подушечки.
1: Ну ладно. Ну, в любом случае, Анастасия вот написала: повелась на франшизу, потратила на открытие бизнеса 6 лямов. Вышла в стабильный минус. Теперь с долгами, без бизнеса. А так хорошо рассказывали.
0: Да, это очень неприятно. И большие деньги. Надеюсь, хотя бы не кредитные, потому что если ты еще попадаешь и влезаешь в кредит, и тебе нужно этот кредит выплачивать, а тебе не с чего, потому что бизнес не полетел и, наоборот, генерирует убытки, вот это вообще попадос. У нас телефонный звонок.
1: Роман дозвонился, расскажет свои истории на нашу тему. Рома, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Всем добрый вечер.
0: Здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте. Раз уж мы вспомнили 90-е, так. Фломастеры, которые надо выдувать, я думаю, все помнят такую штуку, как пипидастер.
0: Угу. Пипидастер — это такие мохнатые,
3: да,
0: для сбора пыли.
3: Так. Да, от которой по факту пыль вся разлеталась просто вокруг. Ходишь, чихаешь, но...
1: Так вы же неправильно использовали, Ром. Ее надо зарядить для начала.
0: Да, у вас она была с положительным зарядом, а ее нужно было перезарядить на минус.
1: Либо обшерсть какую-то надо было потереть, либо каким-нибудь целлофановым пакетиком.
0: Вы обшерсть на животе терли?
3: Нет, у меня
1: там не пульсы. Зачем?
0: А войлок? Пупочный.
3: Войлок в 90-е.
0: Войлок в 90-е, да. Так, то есть вот этот пипидастер, вы, значит, его купили и вообще не работает, только разбрасывает пыль, а не собирает.
3: Да. Дальше мы можем вспомнить шедевральную рекламу Блендомет, где они терли яйца.
0: Да, помним. В буквальном смысле куриные, да.
3: Да, конечно.
0: Я для зумеров.
3: Да. Вот. Ну, по факту оказалось, что все это, конечно же, маркетинговые уловки.
0: Ага.
3: И ничем она не лучше, не хуже. Обычная паста. А из современного, наверное, можно вспомнить любую, абсолютно любую швабру, которую сейчас рекламируют. Вот прям все панацея от всего. Можно ничего не делать. Она сама отжимается, сама вытирает, но только она же сама тебя не моет.
2: Она ведь сама отжимает.
0: Роман, у вас, может, какая-то не та модель? Саша говорит, что есть какие-то.
3: Ну, лично покупал супруги как минимум 3 из тех, что вот обзывали.
0: Не пошло.
3: Ну, пока тряпку сам отмоешь от всех этих волос, грязи и прочего.
1: Который пипидастер как раз не разбросал, знаешь?
3: Да, да.
1: Они в комбо работают.
0: Роман, так вы не используете эту швабру там, где грязный пол-то? Ну, вы тоже протираете.
3: А, так вон оно что!
0: Ну, конечно! Эх, Роман. Да, спасибо большое, Роман, вам за звонок, за рассказ. Так, друзья, да, иногда вот что-то увидишь в рекламе очень мега привлекательно, круто и полезно выглядит, по факту не то. Расскажите, как вы стали жертвой маркетинга, звоните нам 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня тему, как я стал жертвой маркетинга, жертвой рекламы. Друзья, расскажите про себя. Как вы повелись на какие-то прекрасные, яркие картинки, видео, обещания, характеристики или чьи-то рекомендации, но оказалось, что все в жизни намного грустнее и скучнее. Расскажите нам про такие эпизоды своей жизни. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей про рекламу, маркетинг и как это все на нас работает. И мы в итоге покупаемся и покупаем что-то не то. Так, Ася нам пишет. Я повелась на акцию со скидкой к гинекологу в частной клинике, где я работала. Сдаешь анализы, и там 50% на прием врача. Оплатила, сдала анализы, записали к гинекологу, а гинеколог там я и больше никого.
1: А как так?
0: Была дилемма, как мне саму себя посмотреть.
1: Конфуз некой вышел.
0: А, я думаю, ты сказал, кунг-фу, если вы владеете и достаточно гибкий человек.
1: То в целом можно
0: обследовать. Да, наверное, изловчиться. Либо сложная система зеркал.
1: Ну да, ну вообще непонятно. Или это шутка какая-то была?
0: Я не знаю, шутка или нет, но, Ася, а вы знали, что вы единственный гинеколог вот до этой акции? Или вы узнали в процессе, что когда вас записали, вот, пожалуйста, вы, да, наш прекрасный доктор.
1: Забавно. Вот Лана пишет, я один раз повелась на красивую эстетику доширака, купила...
0: Как эстетика
1: доширака? Купила, заварила и начала кушать. И поняла, что вообще невозможно кушать. Половину только осилила, остальное выбросила.
2: Ну что вы, Лана, ну вы на святое тоже посягнули.
0: Может, просто не ваш вкус.
2: Состояние не то было у вас.
0: Да, но там же разные вкусы. Можно
1: да, красный и зеленый, какой вы выбрали.
2: А желтый и зеленый, да.
0: С светофорной?
2: С огурцом или с яблоками.
0: Да, Саш. Или дыня. У нас телефонный звонок.
2: Рауф дозвонился. Рауф, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, как вы стали жертвой маркетинга?
3: Я стал жертвой маркетинга, это очень интересно. Вот я просто сам занимаюсь музыкой, и я не знаю, как это происходит, подсознательно это происходит или не подсознательно. Когда ты смотришь своих любимых артистов, и, например, там Джастин Бибер, да, гитара. Ассоциация, гитара. А, надо пойти купить гитару, как у Джастин Бибер, играть, петь, как Бибер. Так. Типа, а потом Фаррелл Уильямс. Фаррелл Уильямс, он же мультиинструментарист.
2: У него же шляпа есть.
3: Вообще все. Шляпа, да. Но его фишка в том, что мультиинструментарист.
0: Это очень расточительно быть поклонником Фаррелла.
2: Да, в Луи Виттоне ходить.
0: А Ленни Кравиц тоже на всех инструментах играет.
3: Да, или там Timbaland. То есть это работает так интересно, что ты как бы фанатеешь от каких-то исполнителей, и ты идешь, берешь, покупаешь огромное количество инструментов, все это делаешь, но в конце концов ты понимаешь то, что если у него это сработало, это не значит, что сработает у всех.
0: Жаль.
3: Но вот это вот.
1: Ну хотя бы на своем уровне.
3: Очень жаль.
1: Вы не стали учиться играть на гитаре?
3: Нет, я играю. Я играю для себя, я обожаю играть на пианино, но.
2: Пианино как у кого? Как у Стиви Уандера?
0: Как у Дмитрия Маликова?
2: Или так?
0: У него, кстати, будут здоров, какие рояли.
3: Не рояль, у меня как бы, знаете, вот такое...
0: Электронное пианино.
3: Да, электронное пианино.
0: Да,
3: электронное пианино. Но вот это очень интересно работает, потому что, да, вот заметьте, даже артист, например, большой артист, потому что что-то покупает и говорит, вот смотрите, ребят, такая футболка, советую, и сразу сумасшедшие продажи.
0: Это правда.
3: То есть это очень интересно, и на этом

0: построен маркетинг. Посмотрите на футболистов, суперзвезд, там, Роналду или Месси.
1: Да, да вот, Рауль, спасибо большое за звонок, кстати, вот про футболистов. У Месси был последний матч, последний в футболке сборной. И Ади выпустили специальную форму историческую, она разлетелась вообще в момент. Тут же разобрали все, что было выкинуто в продажу. Да,
2: и много таких историй, да, когда какая-то команда подписывает игрока, и весь их, вот эту вот лавку выносят просто фанаты с новой фамилией.
1: И отбивают немалую часть контракта уже в первый день продажи футболок. Расскажите, как вы стали жертвой рекламы, жертвой маркетинга, друзья. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые в личку в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.

0: я стал жертвой маркетинга. Наша сегодняшняя тема. Расскажите, друзья, про себя, про свои странные, импульсивные под действием рекламы и маркетинга покупки, действия и все такое прочее. Можете нам звонить, можете писать текстовые сообщения. А прямо сейчас рубрика Артура. Это Rush.
1: Артур. В тему. А я прямо сейчас расскажу вам про слово, которое стало самым работающим маркетинговым триггером российского FMCG-рынка, товара повседневного спроса, в 25-26 годах. Оно поднимает конверсию, оправдывает более высокую цену, перезапускает стагнирующие категории, вообще позволяет продавать все то, что не продавалось раньше
0: никогда. Одно слово.
1: Одно слово. Да. Ну-ка, быстро, кто это, что
0: скидка.
1: Это?
0: Скидка.
1: Не-а.
2: Дофаминовый.
0: Бесплатно.
1: Про...
0: я думал...
2: Макот.
1: Что?
2: Макот. Промокот.
1: Не, протеин.
0: Протеин.
1: Да. Стоит только написать протеин на какой-нибудь упаковке, чего-нибудь того, что можно съесть, и это тут же разбирает с полок, согласно исследованиям.
0: А если... Я подумал еще одно слово. Без. Без.
1: Без протеина.
0: ГМО. Без глютена.
1: Ну, может быть, была и такая.
0: Но это коротенькое слово, это предлог, это несуществительное.
1: Окей. Так, что касается протеина, тут цифры объясняют на самом деле все. Молочная протеинизация, продажи йогуртов, молочных коктейлей, кефира и сыров с добавленным протеином выросли на 123%, вот согласно исследованию вот за эти пару лет. Мороженое с протеином, рост продаж в натуральном выражении 313%. Представляете, просто стоит сказать, что тут есть протеин. Да, более того, есть даже кондитерские изделия с протеином. И рост там 30% в натуральном выражении. Есть какая-нибудь глазированная конфета, у которой, не знаю, на 100 грамм 520 калорий, к примеру. И стоит написать, что в ней внутри 12 грамм протеина на 100
0: грамм.
1: И все
0: бегут покупать.
1: И все тут же бегут покупать.
2: Я сегодня ела батончик с протеином.
0: Яркий
1: пример. Вообще, на самом деле, если правда зайти в магазин продуктовый, посмотреть на полки, то правда везде написано протеин. Даже на чипсах.
0: Да.
1: Чипсы с протеином.
0: Куриные ножки
1: все
0: с протеином.
1: Все вокруг с протеином. Да. Так что это пока работает. Не знаю, хорошо или это плохо. Но... Хотя ученые говорят вообще, да, исследователи, что дефицита белка у россиян нет, по большому счету, там 11% всего.
0: Но если это работает, друзья, вы слушаете шоу «Rush» с протеином, вам повезло. Это, да, пока это единственное шоу с протеином.
1: И без ГМО.
0: Точно без ГМО. И без глютена. Практически. Ну, сегодня так точно. Расскажите про себя, про то, как вам что-то сумели впарить, как вы стали жертвой рекламы и маркетинга. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: Прогноз погоды.
4: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса.

0: Залетай.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу маркетинга и того, как он влияет на нас. Так, сообщение от Насти. Моя самая большая маркетинговая ошибка – подписка на приложение, которым я собиралась начать новую жизнь. Там были тренировки, планы, напоминания, даже красивые мотивационные сообщения. Похоже на зеленую сову, да? Я сразу заплатила за год, активно пользовалась приложением первые 2 недели. А потом о нем забыла. Через полгода случайно увидела списание, видимо, очередная там подписка, и поняла, что самым эффективным оказался не фитнес-план, а автопродление подписки.
1: Ну, справедливость ради, это ваша вина, в конце концов.
2: Ну, но год это прям смело покупать сразу.
0: Ну, там так расписали, что тебе ничего дать, тебе даже тренироваться не надо, за тебя уже все сделать.
2: Но странно, почему они уведомления не присылали, что вы не позанимались, например.
0: Они мотивационные.
1: Они зато прислали, мы списали за Новый год.
0: Вы молодец. Вы идете.
1: А мы богатые.
0: Да.
2: Вот такое сообщение. Ребенок повелся на китайский квадрокоптер, сломался на первый же день.
0: Но
1: Любой квадрокоптер может сломаться на первый же день, на самом деле.
0: Да, и любой недорогой, по которому вы думаете, о, классная цена. Скорее всего, что-то там какой-то подвох в этой классной цене. Скорее всего, это послезавтра уже...
1: А то эти покупают дурачки, короче. За дорого.
0: Да, вот смотрите, у меня главное успеть сфотографировать до поломки. Телефон звонок.
1: Александр дозвонился, расскажет про свои покупки. Александр, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Да, я хотел рассказать, что я просто работаю снабженцем, так. И когда я вижу, что маркетологи пытаются на мне отработать, например, выкладка товара, еще что-то в магазине, то я всегда это чувствую. Но это чувство всегда заканчивается на том, когда я не разбираюсь в чем-то, в чем-либо. Например, я жене хочу подарить элементарно плойку, фен или еще что-то. Здесь маркетологи на мне могут играть бесконечно, потому что я не понимаю, что лучше, какие волосы, какие это. И они могут мне продать все, что угодно. Но я могу только, если изучить этот момент. Но, опять же, я не женщина, чтобы знать все нюансы.
0: Ну, а вот смотрите, вот вы опытный человек. Вы понимаете, что вас тут, скорее всего, дурят. Но вы же, наверное, понимаете плюс-минус, какие инструменты они используют, чтобы отсекать вот прям явную шляпу, да, когда вам втюхивают, ну, это плойка плохая, дайте за 185 тысяч.
1: На этой плойке идет новая FIFA или нет? Вот вопрос должен
0: от мужчины. Как вы?
3: Конечно, я такое чувствую. Конечно, такое чувство есть, и всегда полагаешься на внутреннее чутье, на какой-то жизненный опыт, может стоить или не может, может быть, даже математически сложить те комплектующие, из которых это сделано, и как примерно это все реализовано, стоит оно того или нет. Александр, а дальше уже выбираешь, что тебе нравится, как в руке удобнее лежит, или по весу.
0: Ну да, слушайте, а не работает такое, знаете, там, братство маркетологов, братство людей, кто в этой профессии, когда вы подходите и говорите, слушай, я
1: тоже
0: понимаю,
1: за эту тему.
0: Ты мне сейчас все будешь втюхивать, я вообще лесозаготовками занимаюсь, поэтому я об этом я не разбираюсь. По-братски, расскажи правду мне. Нет, не работает, не сработает такое.
3: Ну, я не скажу, что такое работает, но когда ты уже работаешь в снабжении и... Когда ты каждый день общаешься с людьми, ты уже знаешь рынок, и там уже, ну, как бы, не идет вопрос о том, что какой-то маркетинговой схемы, там скорее цена, сроки, это решает.
2: Можно обзоры посмотреть.
3: Я имею в виду юрлица, когда общаются, то есть не как потребитель частный.
0: Да, Александр, спасибо большое, спасибо за звонок. Да, даже профессионалы, которые понимают, как все эти инструментики работают, все равно оказываются беспомощными в тех сферах, где они не очень большие эксперты. Друзья, расскажите про себя, где вы не очень большой эксперт, и эти профессионалы маркетинга вами воспользовались, и что-то вам продали, может быть, не самое качественное, не самое классное за те деньги, которые вы заплатили. Можете нам записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в личные сообщения в нашем сообществе Европа Плюс в ВК.
4: Oh, Father, tell me

0: Сообщение от наших слушателей по поводу рекламы, по поводу маркетинга и как нам что-то впаривают. А Алина пишет, после окончания школы был вопрос, куда поступать. Я хотела идти учиться на ветеринарного врача. Родители считали, что поступить не смогу. В итоге подавали документы туда, куда проще поступить, на маркетинг и связь с общественностью. Ну, а где еще? Отучившись 5 лет там, я потратила 5 лет своей жизни на нелюбимую специализацию и все равно поступила на ветеринарного врача. Вот так я стала жертвой маркетинга, рекламы и маркетинга. И связи с общественностью.
1: Прям в прямом смысле жертвой.
0: Но действительно, ну,
1: главное, что вы вышли из позиции жертвы.
0: Некоторые, вот я когда поступал, тогда либо экономист, либо юрист, куда еще идти.
1: Ну, у меня тоже
2: такая же градация была.
1: Рекламщики у нас были.
0: Ну да, проще то есть,
2: вот, но есть ощущение, что вот обучать рекламе довольно странно, потому что настолько сильно меняются эти тренды, правила игры, что ты всегда отстающий.
0: Но профессионалы рекламы умеют втюхать. Ну, и об этом, да, мы сегодня говорим. Друзья, расскажите, как вы стали жертвой рекламы, жертвой маркетинга. Звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: А ты выбрала меня. Из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня.
8: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
9: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, УГРН 10-22-315-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 186+.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
14: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
15: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
16: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: продолжается наш эфир. Мы сегодня обсуждаем тему, как я стал жертвой маркетинга. Как мы купились на рекламу, на какие-то красочные яркие картинки, видосики или чьи-то рекомендации. Может, мы в интернете у кого-то в рилсах что-то увидели эдакое. Нам понравилось, мы прикупили, оказалось ерунда. Оксана пишет. Бесполезное приобретение. Умная швабра. Фишка. Как будто грязная вода не смешивается с чистой.
1: Вау.
0: Звучит хорошо.
1: Круто.
0: Да, но при отжиме вся грязная вода разлетается по окружности, как итог. Грязные ноги и грязные стены. При попытке поменять воду в ведре из-за наличия неровностей внутри конструкции грязная вода отлетает в лицо.
2: Но не смешивается же с чистой.
0: Ну, а пока да, пока по описанию как бы там выполнено главное условие. В общем, после такой уборки ощущений не из приятных, а в рекламе все красиво, пишет.
1: Ну да, с другой стороны, оно же на лицо и не на пол.
0: Да, и опять же, на стены, но не на пол. И там же действительно нет никакого смешения. То есть чистая вода у вас на полу, вы все помыли. Да, вокруг грязновато, но не было вот этого перемешивания.
1: Да, вот такое сообщение. Дело было давно, мне 15 лет было, мне родители выделяли деньги на покупку книг. Если помните, был журнал, оттуда можно было заказывать книги, а на последней странице были посуда, грабли и все такое. Вы помните такое?
0: На последней странице журнала?
1: Да.
2: Скорее всего, люди, которые покупали подобным образом товар, они говорили, выписали.
1: Да.
0: Грабли.
2: Я грабли выписал.
1: Так вот, там были красивые картинки набора кастрюль. Что я решила, что книги подождут, и заказала маме набор из 15 кастрюль. Пришли тоненькие кастрюли ярко-красного цвета. Сюрприз не удался. Как сейчас помню, мама хранила в них рассыпчатые продукты, так как в них, скорее всего, было небезопасно готовить.
0: А, тоненькие, в смысле, там очень тонкий металл?
1: Видимо, да.
2: 15 штук.
1: 15 штук. Видать, акция.
0: Да, и ваша посылка весом 2 килограмма прибыла. Там 15 кастрюль, да.
2: Ничего себе. Так, вот Владимир написал. Лет 10 назад тетку жены развели на какой-то красный кожаный чемоданчик с чудо-кремами, омоложения за 50 тысяч рублей. Рассказал про это своей пассажирке как-то, работал в такси. Она молча выслушала и говорит, а я его купила за 40. Только цвет чемоданчика был серый, написал Владимир.
0: Но справедливости ради...
1: А может, работает?
0: Красный цвет за десятку. Ну, это нормальная доплата. Ну, красиво же, когда у тебя...
2: Ну, да. Красный кожаный чемодан.
0: Ну, а он большой, а его можно использовать отдельно от вот этих
1: кремчиков?
0: Если
1: там куча кремов, то это действительно дешево. Потому что иногда один крем может и 50 тысяч стоить.
0: Ну, подожди. Мы же не знаем, может быть, там их много, но там вот микроскопические, как в пробничках. Ага. Знаешь, там у тебя по 2 грамма каждого кремчика.
2: А сам чемодан зачем нужен? Зачем за него переплачивать?
0: Во-первых, это красиво.
2: Да.
0: Как в анекдоте. Не, ну, когда ты открываешь чемодан, у тебя там все лежит. У меня душа радуется.
2: Не знаю, ну представь, у тебя вот в ванной комнате чемодан стоит. Ну. Чемодан!
0: Ну.
2: Не полочка, где красиво
0: ты же открываешь,
2: а чемодан.
0: У тебя там пум-пум-пум-пум, все
1: такое. Да, и в поездку удобно брать.
0: Ты такой, возьму все это
2: чемодан. С собой. А ты себя берешь с собой все эти.
0: Лишний чемодан.
2: Ага.
0: Да, ты с кремом.
2: Очень удобно.
0: А что?
2: Буду молодым, да.
0: Чемодан с кремом, чемодан для бритья, чемодан с зубной щеткой.
2: Нормальная тема. Хотя у нас были звонки, кстати, по поводу чемодана тоже. Это, видимо, какая-то популярная тема. Я не знаю, как он выглядит и зачем он нужен.
0: Расскажите, кто покупал вот такие чемоданы, они вообще большого ли размера и можно ли их использовать, кроме как для хранения вот этих
2: и
0: кремов?
2: В целом эта реклама где была? Это из уст в уста передавалась
0: эта история. А это, наверное, типа сетевой маркетинг, когда тебе ходят, приходят к тебе.
2: Кстати,
0: домой.
2: Раньше это было особенно популярно. Да, мы в нашем опросе спрашиваем вот, что на какую рекламу вы ведетесь? Опрос так, что будет полезен еще и маркетологам. Пожалуйста, дослушайте до конца нашего эфира. Финальный час подведем итоги. Варианты такие. На скидки и распродажи, на рекомендации блогеров, на вау-визуал, когда все красиво оформлено, этикетка, вот это все. Когда рекомендуют эксперты, помните, как раньше всегда? Я стоматолог такой-то, рекомендую вот это. Если попадает прямо в боль вашу, на модные тренды, возможно, вы реагируете. Или вы один из тех редких случаев, что вас ничего не пробивает. Такой вариант тоже есть, голосуйте.
0: Голосуйте, подведем итоги в конце часа и расскажите свою историю, как вы стали жертвой маркетинга, что именно вы вынуждены были приобрести, хотя и не планировали. Звоните 745-6565.

0: Как я стал жертвой маркетинга, наша сегодняшняя тема. Можете рассказать про себя. Немножко пожалуйтесь нам. Можете звонить, можете писать текстовые сообщения. Ну, а прямо сейчас безжалостная рубрика Александры.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребята, я бы хотела вам приоткрыть некоторую истину. Дело в том, что вы боги маркетинга. Вы...
0: Ну, во-первых, спасибо. Да. Не знаю, почему приоткрыть общеизвестный факт.
2: Вы знали эту истину, да. Вы могли бы делать большие деньги, если бы вы собрались втроем, полуоголились и поехали бы в Китай.
0: Так, начинаются условия.
3: Ага, зарегистрируюсь на сайте определенном.
0: Саш, важно, полуоголились сверху, снизу.
2: Сверху.
0: Сверху, ну, хоть так.
2: Да. А в Китае...
0: Потому что если снизу, то мы и тут можем, да, немножко деньжат заколотить.
3: Где бабки? Лимовские.
2: В Китае, в общем, несмотря на раскрученные стриминговые платформы, когда зрители подключаются, могут прямо в моменте мгновенно купить товар, несмотря на ИИ-блогеров, именно в этом году очень стали популярны обычные мужчины.
0: В смысле, обычные мужчины? Мы обычные мужчины.
2: Ну, подкачанные, красивые мужчины.
0: Выкручивайся, ладно.
2: Недавно один магазин женской одежды больших размеров запустил свою маркетинговую кампанию, которая привлекла огромное количество покупательниц, и там в магазине выступали полуголые секси-красавцы, кроме танцев...
0: В женской одежде?
2: Нет, у них был штанишки и...
3: Штанишки.
0: Просто магазин женской... Магазин женской одежды.
2: Женской. Так они привлекали женщин.
0: А, то есть они просто там никак не связаны этот показ с одеждой, просто стриптизеров пригласили, чтобы девчонки пришли и заодно что-нибудь прикупили себе на
2: ночнушку. Грубо говоря, так. Они носили клиенток на руках, на плечах.
0: Ой, красиво. Но у меня слабая спина.
3: Да, ты сказала, что тем более там одежда плюс сайз прям, да?
2: Плюс сайз.
0: Девчонок. Поэтому мы втроем, чтобы... Мы как бы справились.
2: Продажи, в общем, взлетели. Но сами китайцы называют это низкопробным маркетингом. Но, несмотря на это, он работает. И помимо магазинов, в Китае сейчас набирают популярность мачо-рестораны. Там посетителей обслуживают мускулистые мужчины. Тоже с голым торсом.
0: Можно совмещать.
3: И вот есть ощущение, что эти парни сами-то не зарабатывают особо больших денег, Саш. Ты нас отправляешь сейчас на халтурку.
2: Я вам предлагаю.
0: Саша нам предлагает. Саша уже, похоже, подписал за нас контракт.
3: А они пойдут, я договорюсь.
2: Вот эти вот мужчины, которые мачо рестораны, что они делают? Они кормят с ложечек девушек. Они фоткаются
0: с ними. Со своих ложечек они кормят девушек. Ну ладно.
3: Расфантазировался.
2: Такие вот дела. Так что можете войти в маркетинговую...
0: Ну, спасибо тебе за такое предложение. Вот уж не думали мы, что вот этой дружной командой отправимся в Китай зарабатывать полуголышом.
3: Новый лайф-тур.
0: Ой, друзья, расскажите, какой маркетинг вам очень понравился, очень вас впечатлил. Вот так же, как маркетинговое предложение от Саши для нас. Не знаю, купимся мы или нет, а вы, возможно, купились или купили что-то, что оказалось не таким прекрасным, как казалось на первый взгляд. Расскажите свою историю о жертвах рекламы. Звоните, пишите.

0: Сообщение от наших слушателей. Как я стал жертвой маркетинга? Наша тема. Алина пишет: я однажды увидел рекламу крема, который якобы должен был полностью изменить кожу за 2 недели. Отзывы выглядели настолько убедительно, что я сразу заказала целый набор, хотя до этого прекрасно обходилась обычным кремом. Через месяц поняла, что никакого чуда не произошло, зато на полке стоит 3 почти полных баночки. Теперь гораздо подозрительнее отношусь к фразам вроде «революционная формула».
1: Это правда, да. Я тоже, кстати, покупала.
0: И тоже не особо
1: тональный
0: работает.
1: Тональный крем какой-то, который подстраивается под твой цвет кожи.
0: Подстраивается? Он...
2: умным составом.
1: Правда, мне сказали, что подстраивается. Я его купила прям за 1015. Как будто...
0: Да ладно, да. Тоналка?
1: Да.
0: И не подстроился?
1: Нет.
0: Ты сейчас в нем?
1: Нет. Я перестала. Ну, я там попробовала, и мне подружка сказала, как можно, никакой крем не подстраивается.
0: О, тональный. Знаем этих подруг, а сама, небось, тушь себе купила для ресниц, да, так для объема. Точно так же. Да, да, девушки, короче, оно не подстраивается.
1: Да.
0: Что бы оно ни было, оно не подстраивается.
2: Да, на всех слышно сказать. А у нас Ольга дозвонилась, расскажешь немножко обратную сторону маркетинга, своей рабочей байки. Оль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. У меня обратная история. Я работаю сама в своем же магазине по детской одежде. И хотела рассказать, знаете, вот у нас покупатели делятся на более доверчивые, то есть это старшее поколение, бабушки, которые привыкли покупать в магазинах и так далее, то есть они доверяют. Они почему, вот знаете, бывают, бабушкам звонят там по телефонам и так далее, они более доверчивые.
0: Ну да. Да.
3: Более наше поколение, которое там от 25-35-40 лет, они уже более, мы более современные, более понимающие все эти темы маркетинга, мы знаем.
0: Фигушки нас проведешь.
2: Ну, если это не крем тональный какой-нибудь с умным составом.
0: Или памперсы, в которых попка ребенка дышит.
2: Да.
0: А ты слышишь это.
3: Да, да. То есть вот в этом отношении тоже, опять же, обратная сторона того, что люди все разные. Они по-разному реагируют на то, чтобы, то есть старше поколение, они более доверчивые, они более мягкие на то, чтобы как-то их уговорить, о том, чтобы порекомендовать, они более доверчивы. Наше поколение, как говорится, но если кому-то человеку не надо, то не надо. А если человек задумался и уже пошел по некоторым, так скажем, болям покупателя, то уже начинаешь. Ты видишь, как реагирует покупатель эмоционально. Ты думаешь, ага, задумался там. Дальше начинаешь как-то работать
0: Ну а вы же пользуетесь, наверное, чтобы у вас продажи шли лучше. Вот какие у вас маленькие приемчики, чтобы вас купили? Вот они пришли там, не знаю, просто кофточку одну купить, а ушли комбинезон зимний, и шапки еще, и на вырост тоже вы им что-нибудь впихнули.
2: Вы говорите, ой, у меня у самого у ребенка такой же.
0: Вообще с носу нет.
3: Честно сказать, я работаю так, как давно, у меня полное доверие, то есть я не навяливаю. Для меня навяливание это дело все-таки в следующий раз не придут. Я таким, но действительно, если вижу, во-первых, всегда встречаю внешнее человека, насколько ценовая категория, так скажем, мы в разные работаем, поэтому сразу встречаю. Вот это одна из фишек внешне, то есть у нас мы сами продавцов обучаем об этом и так далее. Вот. И вторая фишка, конечно же, предложить дополнение. Конечно же, этим мы пользуемся. Если человек пришел за комбинезоном, предложить, да, шапку и обувь. Это
0: варежки, такие моменты уже классные. Есть. Непромокаемые, они с длинными манжетами. Да. Ну. Я такие мужу взяла, да, говорите вы. Он на рыбалке счастлив.
2: А если покупатель или покупательница говорит...
3: Еще знаете, какая фишка? По поводу мужа вы мне напомнили. Мой муж лично берет у меня в магазине трусы.
0: Детские трусы?
3: Они подростковые. Я ему купила в магазине, когда была в Москве, там подороже. Они все разошлись по швам. Цена была умноженная на 5 раз, хочу обратить внимание. Вот, он мне сказал, ты мне верни обратно детские, они более носки.
0: Ну,
2: и там слоненок красивый.
3: Вот.
0: Со смешариками.
3: Да. Как говорится, тоже фишка. У нас мама одевается, мы им говорим по детской цене, потому что мы работаем давно, у нас есть такие рослые ребята, они говорят, по детской цене, мама тоже одевается.
0: То есть родители покупают для себя, если это детско-подростковое, да, всякое?
3: Да,
1: Вы прям разрекламировали нам.
0: Да, Оль, спасибо большое, пока мы вас не накупили, не наполнили свою корзиночку.
2: А нам только трусы надо, нам в Китай ехать, там больше ничего.
0: Подростковое. подковы, что-нибудь, да, с лосяшем. А да, с вупселем-мупселем. Друзья, расскажите про себя, как вы стали жертвой маркетинга. Может быть, вы маркетолог и тоже с другой стороны нам про эти секретики всякие расскажете. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
4: Звони. 745-6565.
5: Код Москвы 495.

Продолжаем обсуждать истории, как нам что-то продали, втюхали, а мы того и не хотели. Как я стал жертвой маркетинга, тема. Вадим пишет, я долго...

0: и невероятно.
1: Не это вот, ведь да. Правда.
2: И ты, получается, вот это вот по каждому какому-то пункту начинаешь так красиво и эпично рассказывать.
0: Некоторые люди умеют продавать. Это правда. Не все, но...
2: Это то же самое, как телемагазины, когда они продают эти босоножки, они невероятные.
0: Да это то же самое, что и живые консультанты. Иногда заходишь, ты заходишь за одним, а покупаешь немножко другой. Да? А иногда консультанты, они заинтересованы тебе продать определенный товар, потому что там комиссия
2: консультантов. Это, говорят, было раньше. Сейчас как-то все такого, по-другому. Потому что появилось много людей, которые приходят в такие офлайн-магазины для того, чтобы посмотреть, примерить, а потом купить на маркетплейсе.
0: Логично.
2: И поэтому консультанты не особенно хотят тратить свое время на таких. Они сразу видят, что они типа, да, что-то...
0: А ладно. Как они считывают, они кому имеет смысл, кому нет?
2: Товарищ консультанты, позвоните, расскажите.
0: Ну да.
2: Не знаю.
0: Да. Как вы, это уже психология?
2: По ощущениям, что просто вот ты в магазин теперь приходишь, и там просто кто-то сидит... Еще и на кассу не придет
1: вовремя.
2: Ну,
1: очень зависит от магазина. Иногда за тобой прям ходят.
2: Ну, это, наверное, не думаешь, что ты что-то украдешь.
0: В Ашане. Да, Саш. Там, где на развес макарохи.
2: И я тут сижу, веду объект.
0: Пошла в газеты.
1: Раскрыл меня.
0: Телефонный звонок у нас.
2: Дозвонилась Лали, расскажет, что она купила из рекламы. Лаль, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я вот из рекламы всегда покупаю, вот сколько себе не говорю, что не буду брать, но беру тушь для ресниц.
0: Так,
3: с верой, что правда будет 3D-эффект, эффект будет замечательный, уход за ресницами, не будет эффекта панды.
2: Эффект панды это что? Это когда остаются.
3: Эффект панды это когда отпечатывается, да, и она не будет осыпаться, будет все просто супер-пупер. Ну, в итоге из 5 купленных души выстреливает одна. А сейчас вообще проблема. Так, рынок у нас люксов, ну, косметику мало поставляет, и надо искать какие-то альтернативы.
0: Да.
3: Тоже вроде ищешь, покупаешь там.
2: А кажется, раньше была неплохая тушь, ты помнишь, такая коробочка, туда надо так плюешь, кисточкой разматываешь.
0: У родителей, конечно,
2: я помню, была такая, да.
3: Но от нее горят глаза очень сильно.
2: Зато эффекта панды не было, Лали.
0: Но глаза слюньками пахнут.
3: А тем более еще добавлю...
2: Чесноком, что ты боялся этого.
3: Хочу добавить, когда живешь в Питере, это не Краснодарский край, и тушь сразу показывает все свои минусы, когда вот это морось, лицо.
1: Согласен, согласен. Проще проверить, да, сразу.
0: Это да. Да, спасибо вам большое за звонок.
3: Так что вот...
0: Да, спасибо. Не покупайтесь на рекламу. К сожалению, 3D-эффект, да, не всегда работает. Ну, а как подбирать? Что тут делать? Друзья, расскажите про себя. А как вы, глядя на рекламу, тоже что-то себе заказывали, покупали, и совершенно другой товар получался. А звоните 745-6565.

0: Зет здесь, на Европе Плюс. Несмотря на то, что Артур не рыбка, он нет-нет, да и попадается на удочку маркетологов. Сегодня говорим, как нам не купить какую-нибудь безделушку и обойти маркетологов. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Европа Плюс, привет. Ребята, привет. Я жертва маркетинга. Меня зовут Владимир. Раньше были такие разводные истории, но будем считать, что это маркетинг. Подходит ко мне двое ребят, такие в возрасте. Я сижу, жду ребенка с тренировки, и вот говорят: друг, привет, слушай, вот мы работники, ремонт делаем в пригороде Петербурга, в доме в каком-то старом, и вот нашли монеты, какие, не знаю, какие-то старинные монеты, а наш прораб денег нам не платит. Купи у нас эти, нам просто кушать хочется, вообще нету. Не слышал я раньше про эти маркетинговые штучки, поэтому заинтересовался, так как, в принципе, монеты собираю. Думаю, да, неплохо бы взять такие, но...
2: Но это прям попали в боль такую. Нашли человека, который занимается монетами. Погодите, ну если вы занимаетесь монетами, там же есть какие-то отличительные черты, наверное.
3: Да, интересно, что там было после «но». Но, видимо, оказались не настоящие монеты. И этот человек еще более-менее разбирается. Ну вот мне принесли бы красивые монетки, я бы сказал, давайте.
2: Пока. Ну смотри, какая цена.
3: А как ты определишь, это реально?
2: Ну, если ты совсем не хотел покупать, ты не увлекаешься вообще нумизматикой никак, да? Они говорят, ну, вот одна монета, ну, 15 тысяч рублей.
3: Ну, она на рынке, ты ее продашь, типа, на рынке нумизматики, ты просто за 100.
2: Ну, продай.
3: Но это на рынок надо.
2: Ну, тебе придется смотреть вообще, изучать рынок.
3: Ну, да, да, я про это.
2: Если эта сумма какая-то небольшая, ну, скорее всего, это не так.
3: Ну, то есть 5-10 ты готов потратить на то, что те, как говорят, она стоит 200-300 у специалистов.
2: Не знаю. Я вообще знаю историю, когда, ну, вот так же на парковке где-нибудь там у большого магазина
3: приходил нумизмат обычно.
2: Такой же товарищ, да, только он...
3: Филателист?
2: Нет. Он продавал только что купленный генератор. Вот по такой же теме, что мы покупали для стройки там его у себя, а нам чуть прораб деньги не платит. Я тогда вот генератор продам, который купил вот только что. Вот чек, смотрите, вот есть полностью. Он как будто это какой-то брендовый такой, знаете, дорогой генератор. По итогу, оказывается, просто подделка, и это все развод, да. И ты покупаешь в 2-3 раза дороже, чем это стоила подделка, хотя, казалось бы, выгоднее в 2 раза, чем это, если бы был настоящий генератор.
3: Да, а работает он как подделка, при этом.
2: Да.
3: Друзья, расскажите, как вы стали жертвой, может быть, да, давайте назовем это партизанский маркетинг. Может быть, стали жертвой партизанского маркетинга. Расскажите об уловках маркетологов, рекламщиков. Звоните нам 745-6565.
4: Это

0: Обсуждаем сегодня замечательную тему. Как я стал жертвой маркетинга? Что рассказывают наши слушатели? Каким образом они подпали под обаяние, под чары рекламщиков и все такое прочее? Так, вот наш слушатель пишет. Самат. История, которая произошла совсем недавно с покупкой железнодорожных билетов. Была очень большая скидка на билеты. И надо было, мне надо было купить из-за командировки. И там рассказали про рекламу, где билеты стоили 100 тенге. Я из Казахстана, пишет слушатель. Mm-hmm. Я повелся, купил. Но скидка шла только на билет туда, а обратно уже по полной цене. А еще надо было 2 билета. Вот так меня обдурили.
1: Но все равно выгоднее получается, нет?
0: Ну, не знаю, может быть, там на второй не очень. А может быть, знаешь, там иногда ты первый реально покупаешь со скидкой, а обратный билет у тебя там в такой ценник, что, может быть, он и выше, чем если бы, короче, со скидкой плюс вот этот вот по полной цене дороже, чем...
1: Ну да, обычно связки туда-обратно дешевле билеты стоят, если их по отдельности покупаешь, и, возможно, не отбивалось. Это промо-акция.
2: Екатерина нам пишет, я жертва ФОМО, то есть чувство, когда ты упускаешь какую-то выгоду. Я купила билет на концерт группы, которую никогда не слушала, потому что на афише было написано «Последний тур», и я даже не знала их песен.
0: Ну а что за группа?
2: Не написали.
0: Потому что не знали. Я так и не узнала даже, что за группа.
1: Но все равно прикольно, это же такое эпохальное событие.
2: Тем более, если тебе понравилось, у тебя вот новая группа появилась музыкальная в твоем сердечке.
0: Ну а если не понравилось, ты можешь сказать, ну не знаю, Адель, ну была я на концерте Адель. Слышали мы такие истории.
1: Да. Так, а вот такое сообщение. Привет, Европа Плюс, люблю своего кота, вечно хочу его развеселить. То одно ему покупаю, то другое. И тут я увидела мячик электронный, который сам по полу катается и жужжит, и прыгает специально для животных. Заказываю, жду почти месяц, он приходит. Я достала, нажала на кнопку, он начал прыгать и ерзать. Кот счастлив, и все, села батарея. Я заряжаю, он опять прыгает и ерзает минут 5, и опять сдох. Вот так, трата денег, просто выбросить.
0: У вас очень энергозатратный кот. Вообще для котов это вот самое там, сколько было видеороликов снято, как бесславно потратить деньги, когда ты покупаешь эти классные когтеточки, домики специальные и так далее. И
1: потом, а он коробку выбирает вместо домика.
0: Из-под обуви валяется там все время.
1: Да.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Так, Георгий дозвонился. Георгий, добрый вечер.
2: Добрый
0: Здравствуйте,
2: вечер.
0: Георгий.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите свою историю.
3: Ну, историю мне... Я дважды наступил на маркетинг, я бы сказал. Так. Обжегся оба раза, а третий раз повезло.
0: Расскажите.
3: В общем, история, когда первая пробиваться щетина у меня начала, я смотрел по центральному телевидению, как рекламировали эти все пояса для прессы и т.д. и т.п. И я думал, вот, когда вырасту, стану самостоятельным, куплю себе классную бритву, буду бриться ей. И вот уже будучи студентом, я купил себе такую бритву. Тогда
0: Георгий, простите, пожалуйста, может быть, мне послышалось.
1: Пояса,
0: пояс для пресса и бритва, первая щетина.
3: Нет, я имел в виду, что реклама тогда же была модная.
2: Среди прочего.
0: Просто, что это в то время, когда... Все, я подумал, что вы две истории одновременно рассказываете просто.
3: Нет, потом я уже, будучи студентом, купил на этой же рекламе, я купил такую бритву, там она там куча насадок. И, в общем, получилось, что побриться я ей, из-за покупки пытался, то есть она рвала волосы на лице, но я себя убеждал, что это же бритва, которая скучена. Через силу брился и вот. А продолжая уже следующую историю, почему я сказал, что дважды наткнулся на маркетинг. Пользовался ей до конца, а потом уже будучи не студентом, а взрослым мужчиной, так сказать, я при появлении маркетплейсов таким же макаром заказал бритву. Думаю, это же уже другой мир, это другой мир. Я заказал бритву, там, бренд, Philips, все, пошел, забрал, без проверок, без ничего. А оказалось, это какая-то китайская подделка была, ноунейм вообще, то есть из каких-то либо бирок. И также я брился и до последнего. Вот она держала аккумулятор. Ничего не происходило. Я убеждал себя, что надо бриться, но, слава богу, она была получше.
0: Георгий, и что в итоге? Вы нашли свою бритву? Или вы бреете, или вы щипываете пинцетом?
3: Конечно, я же к этому веду, ребята. В итоге уже в своей... имея первого ребенка, я уже плюнул и на другом маркетплейсе, сузив круг все вот эти нюансы, я прочитал, что это бренд, что это доставка из-за рубежа, что это дорого. Заказал себе эту бритву, это оказался действительно оригинальный бренд Philips, куча там насадок, и она держит там 3 часа эту аккумуляторную батарею и бреет красиво и хорошо.
0: Фу.
3: Вот так. Это
0: мы рады за вашу щетину, Георгий. Ваша щетина за эти пару минут стала нам как родная.
1: Да.
0: Да, спасибо большое за звонок, за историю. Спасибо, Георгий. Друзья, расскажите, как вы стали жертвой маркетинга, тоже купили что-то классное и необходимое именно для вас, как вот бритва для щетины Георгия. Можете нам написать текстовые сообщения в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс ВК.

0: Наша слушательница Юлия пишет такую историю. В 90-х мама купила на рынке сухую веточку водорослей. Ей обещали, что эта веточка будет расти, если ее в пыльном месте потереть. Я приезжал раз в неделю домой, и первый месяц я замечала, что веточка растет. Мерила ее линейкой и еще больше убеждала себя, что она растет. Через месяц поняла, что нет, ни разу не растет.
1: В пыльном месте потереть.
0: И, видимо, из-за этой
1: звучит
0: пыли...
1: Звучит даже как-то как.
0: Да, from ashes to ashes, как в одной известной книжке писали. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования сегодняшнего. Если еще свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдаты ребенка не обидят.
2: Нянька в погонах. С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
5: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
2: Европа+.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это Jonas Blue и Girl прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А вот они, итоги нашего вопроса. Мы спрашивали, на какую рекламу вы ведетесь. Наши слушатели, ну, меньше всего, слушатели падки на всякие модные тренды. Всего 9% выбрали этот вариант. Так что, видимо, обходит стороной.
1: Все мы считываем.
0: Все это популярное. Да. Хотя есть вещи, когда прям хочется что-то купить, особенно если там скидки, распродажи, самый популярный пункт, 38% ведутся на скидки, распродажи, даже если они рисованные.
2: Ну, да. Приятно, что ты урвал.
1: Там красненьким зачеркнуто большое.
0: Старая цена 28 тысяч рублей. Новая цена 3500. Хочу.
1: На хлеб какой-нибудь.
3: Ваша экономия 92%.
0: Да.
3: Подкупаешь.
0: А так везде, кстати. Причем они уже перестали стесняться этих самых старых цен. Если раньше это было что-то еще сопоставимое, ты думаешь, ну, наверное, да.
3: Это какая-то гонка, да. Начиналось реалистично, закончилось вот таким, да.
0: Вот такие истории. А, кроме того, еще один популярный пункт, это если попадает прямо в боль, когда описывают, что вот вы грустные, несчастные, МРТ. Одинокие. И вам МРТ.
3: Особенно МРТ.
0: Точно попадает в боль.
3: Да. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Надеюсь, что у нас был сегодня полезный эфир. Вы на примере других слушателей узнали некоторые уловки, которые вам помогут быть более хладнокровными при покупке чего бы то ни было. Прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
4: europaplus.ru 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
5: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: December 10, прямо сейчас на Европе Плюс, новинка и Us Against the World. Для всех, кто пока еще со мной, это Фомин. Здравствуй, страна. Привет всем, кто двигаясь вместе с радиостанцией номер один в России в сторону пятницы, до которой вот прямо вот рукой подать. Ну и, естественно, там дальше будет легче, проще и куда веселее, потому что выходные уже совсем близко. Ну а в пятницу мы будем к этому делу готовиться вместе с сороковкой лучших треков недели. Алекс Манулов появится завтра с 14 до 16 по Москве и расставит всех по местам. Вполне возможно, именно этот трек будет у нас где-нибудь в первой десятке. Вполне возможно. Поэтому не пропусти это. Это будет круто.
1: On s'est fait la

0: Незамысловатая история на Европе Плюс прямо сейчас. Сидерленд и Ту-ту-ту-туру. Ну, классная история. Подпеть в любой момент можно. Разбуди меня ночью, я вам спою припев этой песни. Легко и просто. Да, каталонцы, для всех, кто проводит этот вечер в моей компании, по-прежнему Фомин. Доведу всех до 10 и, естественно, оставлю с лучшей мировой музыкой. Но пока давай не будем заглядывать так далеко. В ближайшее время я точно могу гарантировать всем любителям классной музыки королеву поп-музыки. Это Мадонна. Вместе с ней диджей, который долгое время был лидером в DJ Mag Top 100, это Мартин Гаррикс. Услышим Bizarre. Но прежде мною любимая история — это Temper City и Self Aware.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Осадки не ожидаются. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
6: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: парнем, который долгое время занимал первую строчку авторитетного DJ Mag Top 100, Bizarre на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице уже 21:48, и мне хочется до финала этого часа пообещать еще пару классных треков, чтобы тебе было хорошо и чтобы тебе было приятно. Итак, на очереди Милен Фармера и ее «Appel mon numéro», но прежде мной любимый трек, обожаю этого исполнителя, Post Malone, «Cold», уже скоро.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
1: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
1: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: мобильном приложении. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 10 часов вечера.

на Европе Плюс. Карлита и Софи Такер с темой «Манхэттен». Огромнейший привет всем, кто вместе с нами провожает четверг. И от этих слов сразу же становится как-то теплее на душе. Завтра последний рабочий, а значит, уже можно строить планы на предстоящий уикенд. Меня зовут Саша Гринченко. Вместе с тобой буду это делать. И в ближайшие часы буду поднимать настроение классными хитами. Впереди их, мягко говоря, немало. Уже через 3 минуты послушаем «Лок», «Зи» by Portugal The Man с вещицей «Дав», «Into the Ocean». Тебе классного вечера, летим дальше.

с одной стороны такой плавный, с другой стороны очень даже ритмичный хит на Европе Плюс, который погружает нас в совершенно разные эмоции. Это проект Kima Sound с темой Rise Slow. Но у меня для тебя отличные новости есть. В ближайшем будущем состоится невероятное шоу певицы Шакиры у великих пирамид Гизы. Так что скоро объявим даты розыгрыша и 10 победителей. Отправим в лайв-тур на концерт Шакиры. Так что следи за новостями, ничего не пропусти, особенно свой шанс и удачу. Пока же будем продолжать музыкалить и приближаться к долгожданной пятнице. Впереди Алекс Ворон, его работа Fever Dream. Обязательно дождись.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, больше классной музыки в преддверии пятницы. Послушаем команду Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с темой Shine.

0: и красивая история Pay to Exist от Brax XDN. Все это сразу после короткой паузы. Тебе отличного вечера.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
1: europaplus.ru.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют в Москве 11.

0: настроение сразу же от этого слова. На радиостанции номер один России. Очень стильный трек. Других не имеем. Это Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с работой под названием Shine. Сейчас эта команда располагается, кстати, на 25-й строчке чарта Еврохит ТОП 40, учитывая, что среди лучших они всего 2 недели. А вот что будет завтра, узнаем завтра с 14 до 16 часов. Алекс Мануилов подведет свежие музыкальные итоги недели и расставит всех по своим местам. Тебе остается лишь поддержать любимый трек на сайте europaplus.ru, так что дерзай. Ну а мы будем продвигаться далее. В ближайшие минуты здесь Мизма и Hello.
1: Алекс Мануйлов. Лучший дебют Нептуника What If. Крутейший старт Карлита и Софи Такер Манхэттен. Номер один Шакира и Burna Boy Die Die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

на Европе Плюс группа Cat's Eye с хитом Animal. Ох уж, держитесь, животинки. Я тут как раз просто прочитал прикольную новость на тему животных. В общем, одна из крупных сетей быстрого питания ищет на работу кота, которому заплатят 170 тысяч рублей. Сейчас проводят конкурс пушистых, и победитель этого конкурса заберет рекламный

Работа такая простая довольно-таки, сниматься в рекламе мерча для животных. Сейчас представляю, как многие хозяева бросили свой взгляд в сторону шерстяного, но в этом поосторожнее, сильно тоже не увлекайтесь, не заставляйте. Я же предлагаю посмотреть в сторону будущих хитов. Скоро услышим кей-поп-группу BTS с темой Swim. Дождись.

0: Ближайшие полчаса будем отдыхать под Джонаса Блу, его новинку «Girl». Также свежая история появится Биби Рекса, Дэвид Гетта, «Sad Girls». И чуть раньше Тедди Свимс, «Mr. Know-It-All». Все это и не только впереди. Тебе отличного настроения и вечера.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллиона друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 12 часов.

со своей электронной новинкой Girl, который как бы намекает своим ритмом на то, что мы плавно перетекли, наконец-таки, перетекли в пятницу, остается один рабочий, а вот уже вечером будем отрываться по полной. Хотя для всех

Москве 12:35. Всем еще раз большой привет, кто настроен на радиостанцию номер один в России. Двигаемся вперед, дальше будем слушать еще одну порцию классных хитов. Участник живого завтрака Баиндия появится с синглом «Спектакль». Чуть раньше новинка от группы December 10, Us Against the World, это точно стоит послушать. И еще трек с летним настроением от DJ Годжи, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Все это уже скоро, приятного настроения.

0: достаточно.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Послушаем музыкальный проект Нептуника с темой What If. Также жаркая история от Шакиры и Burna Boy, Die Die. И еще одна муз-коллаба от Медузы Генри Камомиль, Don't Wanna Go Home. Будет мощно.

Европе Плюс, проект Нептуника с треком под названием What If. И если бы музыку можно было послушать, в смысле почувствовать носом, то лично для меня этот трек пахнет какой-то долгой дорогой, каким-то путешествием за рулем. И есть новость или очередная пугалка по этому поводу, тут уже сам решай. В общем, ученые за 2 года установили, что аромасвечи, благовония и диффузоры различные превращают воздух в свалку микрочастиц, которые могут негативно повлиять на твое здоровье. Так что, возможно, игра не стоит этих свеч. Тут уже подумай, вот что стоит сделать, это сделать погромче, потому что дальше поставлю динамичный хит от Fastboy, This Feeling, уже через 3 минуты продолжаем встречать эту пятницу.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

круто. Танцевально продолжаем. Это заглавный трек с 10-го альбома Майли Сайрус. Кстати, теперь она официально просто Майли, без фамилии. Поговаривают, даже ее отец не был против этого. Так сказать, одобрил и проводил дальше в добрый путь, в творческий добрый путь. Дальше больше хитов, больше музыки на Европе+. Плюс успеем послушать Варайнер и Лорин, Let Me Forget You. Также мощная гитарная история появится от Tokyo Hotel, California Nights. И чуть раньше Алекс Уоррен с темой Fever Dream. Но сперва...

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, со всеми, кто не спит, продолжаем слушать крутую музыку. Появится скоро Kima Sounds, Rise Slow.

0: можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
0: Выбирай кино на вечер.
2: И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд.
2: По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс.
0: Больше хитов, больше музыки.
2: Больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: europaplus.ru.
2: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс лайф тур.
1: Hey, I'm Shakira.
0: Shakira Life.

Как же мне нравятся не просто электронные треки, но и когда в них присутствует вот такой мощный вокал. А вот это именно то, что залетает прямо в сердечко. Мы с тобой влетели в пятницу, в последний рабочий день. Желаю, чтобы он прошел у тебя максимально легко и непринужденно. В общем-то, пусть так и будет. Плюсик к нашему с тобой настроению. Добавлю еще большую порцию стильной музыки. Далее будем слушать проект Мизма с хитом «Hello». И тебе еще раз шлю большой привет.

Всего лишь одну неделю находится этот трек в списке лучших, и сразу же четвертая позиция. Вот это круто. Завтра мы также будем, конечно же, подводить свежие музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым и посмотрим, возможно, Карлита и Софи Такер залетят в тройку лучших, а может быть и сразу на первое место. Все зависит, конечно же, от нас с тобой. Голосуем на сайте europaplus.ru. Поддерживай, не забывай. Пока идем далее, будем слушать классный дуэт. Это Али Фарбен и Рене Миллер с треком «Body Talk». Уже скоро.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не если, а точно будем танцевать, но либо к этому готовиться. Впереди Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Также жаркий хит от Шакиры, Burna Boy, Die Die. И очень стильная история от Tame Impala, Дженни Дракула.

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой. А кажется, раньше была неплохая туша, ты помнишь, такая коробочка, туда она так плюешь, кисточкой разматываешь.
2: У родителей, конечно,
1: была. Я помню, была такая, да.
3: Но от нее горят глаза очень сильно.
1: Зато эффекта панды не было, Лали.
2: Но глаза слюньками пахнут.
4: По будням с 7 до 9 вечера.
5: На Европе Плюс. Реклама.
1: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
1: Это Антон Камолов,
2: Артур
7: и Саша.
2: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
2: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
4: Радио номер один в России ВКонтакте.